Будем чилить обязательно. Отдыхать вместе с Первым автомобильным радио. Вообще в современном ритме нужно больше времени посвящать, конечно, себе. Советуют ученые, кстати, да, очень полезно для здоровья. Не забывайте самого себя. Ну и не забывайте, конечно, авторадио. Здесь очень много хорошей музыки, которая способствует отдыху. У микрофона Олег Пивунов. Доброй ночи, друзья. Давай.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Но если решили кому-то позвонить неожиданно, старому знакомому, например, или первой любви, то сделать это лучше, конечно, в течение светового дня, потому что ночной звонок может человека несколько так взбудоражить, и воспримут его неоднозначно. С вами Авторадио, друзья. У микрофона по-прежнему Олег Пивунов. Движение только вперед. Огромный привет во все города. Вещание первого автомобильного. Оставайтесь с нами и хорошего настроения вам. Теплый.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Реклама на Авторадио.
4: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

искать кого-то или что-то, ну, например, собственное счастье, это же история очень интересная. Иногда в пути за ним, за счастьем или за человеком, которого мы всю жизнь хотели встретить, такие повороты бывают, что просто ни в одной книге не опишешь, друзья. Но двигаться нужно, как всегда, только вперед. Это советует Первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов. Здесь прекрасные ритмы авторадио. Доброй ночи всем и прекрасного настроения. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

сила любви — вещь, конечно, потрясающая. А сколько ей посвящено песен, да, прекрасных песен, которые в том числе звучат на Первом автомобильном радио. В общем-то, их и будем слушать дальше, и не только о любви. Прекрасного всем настроения, друзья, если отдыхаете вместе с нами в столь поздний час. Всем привет, зовут меня Олег Пивунов. А будьте счастливы и улыбайтесь. Говорят, что улыбка продлевает жизнь.

0: голос ваш.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
6: Да! Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Болгария пригрозила ЕС наложением вето на 21-й пакет санкций против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Лидеры стран Евросоюза впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на председателя заседания на саммите в Брюсселе. При этом Болгария пригрозила ЕС наложением вето на 21-й пакет санкций против России, если из него не исключат патриарха Кирилла. Об этом журналистам заявил премьер страны Румен Радев. Кроме того, власти страны не устраивают санкции, угрожающие ее экономике. По словам политика, София видит риски для работы некоторых компаний, которые поставляют удобрения и запчастей для метро. Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. Об этом свидетельствует итоговый документ встречи. На форуме также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС лишь в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий. Между тем, Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане нашей страны должны подавать заявление на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта.
0: Про СМИ.
2: Издание «Политика» отказало в публикации ранее согласованной статьи главы МИД Сергея Лаврова, объяснив это редакционным решением. Полная версия материала «Украина, Европа и глобальная безопасность» размещена на официальном сайте МИД России. В статье Лавров отметил, что весь опыт последних лет показывает, что переговоры с Россией для Европы – обманная тактика. Реальная цель европейских лидеров – не переговоры, а спасение режима Зеленского. Министр также отметил, что Европа приписывает России агрессивность. Планы вести содержательные переговоры на таком фоне нереально. Европа тянет время, чтобы достичь подготовности для конфликта с Россией к 2030 году. Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в катастрофический обмен ядерными ударами, отметил Лавров.
0: Про инициативы.
2: В России предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета суммы до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьбы – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей, отметил Нечаев. Молодожены смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета, передает ТАСС.
0: Про нововведение.
2: Росстандарт принял ГОС с рекомендациями о том, как правильно проводить уборку. Новый стандарт вступит в силу с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудование. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с обрабатывающими поверхностями. Но отдельное внимание уделено скорости такой уборки. Официальный курс доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс евро – 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Радио.
1: Ребята, нашел для вас событие. Международный день водопада. На этой неделе. В общем...
2: Лучшее, если что могло придумать человечество.
1: На вас, на работе обрушится сегодня водопад из нерешенных задач и писем. Просто расслабьтесь и ловите этот июньский дзен. Да, возможно, он как раз соответствует погодным условиям. Но в любом случае мы объявляем прямо сейчас старт нашего утреннего драйв-шоу. Поехали, дамы и господа. В эфире Авторадио открывает этот прекрасный день Иван Броневой
2: и Денис Курочкин.
1: Привет-привет всем, кто уже проснулся или очень пытается это сделать. Я понимаю, тяжело дается утро, но давайте поднажмем, музыкой приправим, подарками раскрасим. Ну и, конечно, удивительным общением в нашем драйв-чате тоже все это приправим. Очень классная тема нас ожидает вместе с вами, ребята. Я думаю, прям такая сегодняшняя, прям вот, чтобы и не напрягаться, и вроде бы поделиться своим мнением. Через три классных артезианско-восстановительных минут музыкальных мы вернемся и начнем общение. Поехали, доброе утро.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Итак, ребятушки, во-первых, добрейшего июньского утра, страна. 7 часов и сколько, 10 уже минут, да, на часах. В эфире Авторадио по-прежнему мы, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Лет в самом разгаре, хоть и меняется погода туда-сюда, но в любом случае все вокруг красивые, яркие, немного влажно, мокрые. Но в любом случае пытаются флиртовать и делать знаки внимания. Давайте честно, вот иногда наши попытки сделать комплимент превращаются действительно в кошмар, когда язык заплетается, многие переживают, начинают нервничать, многие даже уже снимают в соцсетях вот эти всевозможные видео, когда впервые решила сама проявить инициативу. И маме зять, ну не надо, да, и уходит. Не могут сформулировать слова, поэтому сегодня в драчате мы решили вспомнить самый нелепый, двусмысленный или просто дурацкий комплимент, который вы слышали в свой адрес или наоборот.
1: Вы делали его кому-то.
0: Ну, может, умудрились, да, выдать сами. В общем, пишите свои перлы, шедевры, которые у вас рождались в голове. Словесного флирта, разумеется, в наш драйв-чат прямо сейчас. Смеемся вместе. Номер прежний 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Вот так. Здесь по-прежнему в студии человек, которого ласкал только ветер. А он ласкает ваши уши ежедневно. Иван Броневой.
1: И человек, который питается вашими аплодисментами. Так что, если вы где-то сидите сейчас, похлопайте, руки свободны. Денис Курочкин.
0: Классные подкаты. Вот, пользуйтесь, если что. Все, поехали далее.
2: Поехали. Драйв.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.

Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливинвук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: чуть-чуть музыку поставить на паузу, и то для того, чтобы заглянуть в будущее. Какие там гаджеты интересные появились, потому что у нас оттуда есть, конечно, свой человек, который нам все это демонстрирует, рассказывает и раскладывает по полочкам. Андрей Рассказов о самом новом и интересном, что нам должно быть полезно. Поехали.
1: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Привет, Андрюш.
2: Привет,
3: Доброе
2: Андрей.
3: Доброе утро.
0: Ну, с чем ты к нам?
3: Ну, я расскажу про гаджет, который, между прочим, уже появлялся в эфире. И даже разыгрывался вами до старта официальных продаж.
0: Ого!
3: Тот самый, я знаю,
0: эксклюзивный подарок, который мы раздали нашим слушателям.
3: Именно так. Это первое носимое устройство Яндекса, которое называется Яндекс.Дропс. Mm-hmm. Это наушники с встроенным ассистентом Алисы AI. Значит, вы можете с ней общаться. Давайте к умным штукам. Вот в конце.
0: Попозже, давай.
3: С простого. Значит, наушники — это True Wireless наушники, классические, угу, вставные затычки, значит, с силиконовыми амбушюрами. В комплекте у вас, значит, кейс. Кейс такой самобытный, он такой квадратненький, с рубленными гранями. Мне очень нравится, на самом деле. Сами наушники с активным шумоподавлением, со всеми функциями, которые вы ждете от наушников, которые...
0: То, к чему мы привыкли.
3: Ну, да, в сущности. И, значит, они работают до, по-моему, 8 часов от батарейки без шумоподавления и 6 часов с шумоподавлением, и от самого кейса заряжаются до 30 часов. Короче говоря, наушников хватит надолго, и они обладают всеми, наверное, умными функциями, которые сегодня есть в плане музыки. Теперь к умным функциям в плане искусственного интеллекта. Значит, что такое Алиса AI в наушниках? Помимо того, что вы можете у нее что-то спрашивать, ну, то есть буквально там, какая, я не знаю, погода, сколько мне ехать до работы, ну, в общем, какие-то...
0: Где я?
3: Где?
0: Что я?
3: Сегодня год? Да, в общем, помимо всех этих вопросов, появилась новая фича, которая мне очень нравится. Она называется «Моя память». Значит, это буквально список всех твоих дел, заметок, в общем, буквально вторая память, только у тебя в телефоне. У тебя, значит, в приложении Алиса появляется такой дополнительный раздел, который так и называется «Моя память», и туда сохраняются все заметки. И ты говоришь там Алисе, там, не знаю, сохрани вот эту штуку, или домофон, код от домофона к моим друзьям, 14567, ключ там, что-нибудь. Вот, и он такой, типа, ага, запоминаю, к вашим друзьям, вот, не знаю, к Сереже, когда поедешь, вот такой код у тебя будет. Я такой, окей. И через месяц я поеду, я такой спрашиваю, слушай, а какой у меня там код от домофона? Она такая, типа, 14567, вот это вот все. Ты такой, о, понял, все, спасибо.
2: Дни рождения там тоже можно, чтобы она сама напоминала тебе.
3: Все, что угодно вообще, да. Она может строить напоминания, может вспоминать списки покупок, ты можешь ей надиктовать, она потом будет по этому списку покупок тебе идти, не знаю, в магазине помогать.
0: Ну, то есть это такой прям помощник, который в случае чего всегда напомнит.
3: Да.
0: Календарь, заметки, подзапись.
3: Все будет знать и помнить. То есть, ну, буквально вторая память. Это, конечно, очень классно. Ну и, конечно, вопросы никуда не деваются. Можно еще, например, позвонить кому-то. Говоришь, ну, то есть, если ты подключаешь и даешь разрешение ей к своей телефонной книге, говоришь, позвони маме. Он берет и пользуется твоим телефоном, звонит сама, набирает номер, и ты как бы вообще не притрагиваешься к телефону.
0: Я тестил, когда общался с умным человеком и не понял пару слов, отвернулся, сказал, Алиса, что это? Она мне продиктовала, что имеет в виду этот умный человек.
2: Ну, удобно, кстати, тоже.
0: Я въехал в процесс, простыми словами. Да, был такой.
3: Да, так что, ну, друзья, на самом деле в мире не очень много вот таких вот умных помощников, а в России вообще единственный, мне кажется, сейчас, который вот есть в наушниках, которые вы можете всегда с собой носить.
0: Все понятно. Ребят, ну классная штука, которая вас вот так вот одним движением правой руки и левой отправит в будущее. Яндекс.Дропс.
3: Яндекс.Дропс.
0: А Андрей Рассказов, о котором нам рассказал. Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
0: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет» мюзикл. 12+.
12: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
13: Я в игре? Это же круто!
12: Выбраться из нее гораздо сложнее.
14: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
15: Алло, игра!
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня.
16: 6+.
0: Авторадио.

хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Действительно, до главного события этого лета остается все меньше и меньше времени. 4 июля, друзья, мы вместе с вами зажжем на стадионе ВТБ-арена. Там, именно в этом большом помещении, да? Ну, все-таки стадион соберется более 30 тысяч человек. И мы вместе будем танцевать, исполнять па. Петь, возможно, попадая в ноты. Ну, у кого-то получится, у кого-то нет. В общем, ребята, мы всех вас приглашаем. Ну и прямо сейчас есть возможность, конечно, эти два билетика у нас забрать. Кому они достанутся? Давайте познакомимся с этим приятным человеком. Я уверен, что нас слушают только приятные люди. Привет!
1: Привет, привет.
2: Добрый.
1: Привет.
0: Как зовут тебя?
2: Олег.
0: Олег, очень приятно. Олег очень серьезный человек, поэтому сразу переходим к правилам, по голосу слышу.
1: Значит, Олег, смотри, правила простые, серьезно к ним относиться не нужно, легко воспринимая информацию. Значит, сейчас ты будешь сражаться с одной из главных звезд большой дискотеки Авторадио. Тебе будет предложена нарезка из трех треков. Тебе нужно понять, какой именно из этих трех треков исполнит наша звезда 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Если справляешься, все, уже можешь визуализировать пригласительные билеты в своих руках.
0: Но прежде с кем ты пойдешь, добавим мотивации. Может быть, тебе это поможет.
2: С сыном, конечно, обязательно.
0: С сыном!
1: Мощь!
0: Вот это нормальный папский дэнс будет в этот день. Окей, давай сделаем так, чтобы ты все-таки там оказался 4 июля на стадионе ВТБ на большой дискотеке Авторадио. Сегодня тебе в этом поможем мы и тот самый человек, который будет на этой сцене, на главной сцене. Зовут его Григорий Лепс.
1: Главный эквилибрист российской эстрады. Ну, то, что он делает с микрофонов на выступлении, как он ими жонглирует, этого никто не может повторить.
0: Ну да, даже если голос сорвется, все равно, в принципе, будет на что посмотреть.
1: Шоу!
0: Но я уверен, такого не будет. Итак, поехали.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Все три трека достойны исполнения на большой дискотеке Авторадио, но Григорий выбрал ту самую одну песню, хотя я бы подпел бы все. Я уверен, что и Ваня, и Олег тоже бы, и вы, ребята, тоже бы все пели.
1: Так, но решать должен сейчас, угадывать должен сейчас Олег.
0: Почему? Может быть и решать, сейчас позвоним Грише, да поменяю.
1: Есть такая возможность.
0: Вот это я тоже разошелся, Гриша. Григорий, извините меня, пожалуйста. Олег, так какую песню ты выбираешь? 1, 2, 3.
2: Я бы с удовольствием послушал бы все, но я думаю, что это песня номер 3. Я поднимаю руки.
0: Хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво. Свои 18. Да, может быть, это и верный ответ. Может быть, вы с сыном и споете эту песню 4 июля. Давайте проверим.
3: Большой хит! Я поднимаю руки.
1: Эй! Ура! Что за сжатая радость?
0: Ну, раннее время мы будем.
2: Скупая мужская.
0: Боится домашних разбудить. Скупая мужская радость? Нет, Олеж.
1: Что-то другое. Это не подходит для нашей дискотеки.
0: Вот ты, так не пойдет. Пообещай нам отрепетировать свой, вот, чтобы прям слышно было, что... О, Олег на стадионе. Мы его видим.
2: Я буду самым громким буду.
0: Давай, поздравляем тебя, поздравляем сына, что 4 июля. Дорогой ты наш, мы ждем вместе с сыном тебя на большой дискотеки Авторадио на стадионе ВТБ-арена. Класс! Спасибо тебе, что ты с нами.
1: Ну, а я хочу напомнить, что условный сигнал нашей игры может прозвучать в любой момент, так что будьте наготове. Ну, или можете прямо сейчас зайти на сайт Авторадио.ру и выбрать лучшие места, чтобы 4 июля как следует оторваться на главном танцполе этого лета на стадионе ВТБ-арена на нашей большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит! Игра! Займи

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
7: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН ИП 313-402-710-600-028.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Продолжаем наш драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. И в драйв-чате, ребятки, как раз, вот как раз пришло его время, выясняем, как вы, слушатели дорогие, умеете портить романтику своими комплиментами. Ну вот, например, по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, вы можете оказаться как Марина из Ярославля, которая пишет: «Доброе утро, мне парень на третьем свидании романтично сказал: Марин, у тебя такие сильные рельефные руки. Ты ими так здорово управляешь авто». А больше мы, конечно же, не виделись. Ну, вы можете написать свою историю. Какой словесный шедевр чуть не разрушил вашу личную жизнь? Поехали.
2: Итак, доброе утро. Муж вчера выдал невероятный. Говорит, я покрасилась в темный цвет. Выхожу из парикмахерской, а он говорит: «О, класс, теперь ты стала похожа на мою маму в молодости». Это был худший день в его жизни. Я это гарантирую. Оля из Мытищ.
1: Понятно. Так, привет, ребята. Мне парень в клубе решил выдать оригинальный подкат. Подходит и томно говорит: «Девушка, у вас красивые белые ровные зубы». Сразу видно, кальция в организме хватает. Ну, может быть, он врач. В общем, смеялись им залом. Катя из Ярославля. Ну, а вдруг врача профукало? Стоматолога, например.
2: Ортодонта.
1: Имплантаты, которые ставят, а они стоят от 50 тысяч.
2: И он понял, что здесь не надо тратиться. Все уже дала природа.
1: На будущее. Так, давайте еще одно и будем двигаться далее.
2: Значит, коллега на работе пытался сделать комплимент после моего отпуска. Заходит в кабинет и орет, причем орет на весь отдел: «О, Ленка, ты так поправилась хорошо, прям сочной стала, округлилась». Но он имел в виду, что я отдохнула, но премию я ему не выписала. Елена Петровна, директор.
1: Ну, вообще, как бы к директору, так Ленка ты стала сочней. Мне кажется, может, только учредитель.
2: Или дома муж.
1: Ладно, друзья, пока на паузу ставим, пишите еще. 915-459-2020. Собственно, самый нелепый, странный или смешной комплимент, который делали вы или умудрились сделать в адрес вам, вы услышали. Ну и тем временем также плавно переезжаем в новый час. Там нас ожидает, ой-ой-ой, участник большой дискотеки Авторадио. А еще музыкальная шкатулка «Федя Дичь». Не прозевайте.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-7. 7-0-0-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Изменение коммунальных тарифов в июле не ожидается. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение, опубликованное некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация состоится с 1 октября. Уровень изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране тарифы увеличились в среднем на 1,7%, отмечает РИА Новости. С октября же начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8% в Республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве индекс установлен на уровне 15%, в Петербурге 14,6%.
3: Про происшествие.
2: Два человека пострадали в результате взрыва газа в трехэтажном жилом доме на улице Народная в Барабинском районе Новосибирска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. По его словам, одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию ожогового центра. Он находится в тяжелом состоянии. МЧС ранее сообщало, что на втором этаже жилого дома начался пожар, который затем распространился на крышу, передает Коммерсант.
3: Про политику.
2: Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях заявил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, это было реализовать непросто, пишет «Известия». Ранее газета «Гуардиан» написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов. Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время.
3: Про нововведение.
2: В России с 1 сентября заработают универсальные QR-коды для оплаты товаров, работы, услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств. После этого он сможет сделать выбор. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий.
3: Про путешествия.
2: Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование One to Trip, с которым ознакомилась газета «Ру». В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем 4,7 дня. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Ну а средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составит 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем.
0: Поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Доброе утро всем! Драйв-шоу поехали! С вами, друзья, создатели лучшего, я бы сказал, образцово-показательного начала этого дня. Ну, судите сами, в этом часе нас с вами ожидает и общение с большой звездой большой дискотеки Авторадио, с одной из главных звезд нашей страны. Это уж вы мне поверьте. Это не все. В конце часа игра под названием «Федя Дичь». Кроме того, общение в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, какие странные, может быть, подкаты или комплименты нелепые вы слышали в свой адрес 915-459-2020. Ну и вот прям совсем скоро, буквально через одну песню, постараемся отдать деньги из банка нашей игры «Много денег» на Авторадио. Там накопилось сейчас, чтобы вы понимали, 27 тысяч рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Самая простая загадка в мире. Зимой и летом максимально щедрая игра «Много денег» на Авторадио. Действительно, мы не только раздаем деньги, а у нас в призовом фонде игры «Много денег» на Авторадио «Счастливый сезон» 5 миллионов рублей, но еще и исполняем 5 ваших заветных желаний. С нами по-прежнему наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Во-первых, он удваивает все ваши денежные выигрыши, а во-вторых, еще и под самый Новый год подарит дополнительный 6-й суперфинал, в котором мы исполним еще одну заветную мечту. Что нужно сделать, чтобы стать претендентом на все эти несметные богатства? Отвечаю, зайти на сайт Авторадио.ру, дальше ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, ну и коротко описать свою мечту. Ну, в одно предложение, я думаю, уложитесь. Справитесь уж наверняка. Дальше внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка. Вот прямо сейчас мы ее остановим. И видим, что это самая наша многоуважаемая радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 4855. Принадлежит он Денису из Калужской области. Знаете, о чем он мечтает? Мечтает не о материальном. Он мечтает попить кофе с Полиной Гагариной. Согласитесь, хорошо, ну красиво. Очень надеюсь, что в одном из предстоящих суперфиналов мечта Дениса исполнится. Ну а прямо сейчас давайте позвоним и попытаемся разыграть 27 тысяч рублей из банка нашей игры. Набрали номер. Ждем теперь, чтобы прозвучал гимн Авторадио, потому что если он звучит, сразу же 3000 рублей мы отправляем автоматически. Ну и дальше попытаемся дождаться ответа Дениса. Гимн мы слышим. Все в порядке. Алло. Денис, здравствуйте. Это Авторадио. Игра «Много денег». Иван Броневой меня зовут. Давайте общаться.
2: Здравствуйте.
1: Это приятно. Но сейчас мы об этом поговорим. Хочу спросить. Вы мечтаете попить кофе с Полиной Гагариной? Как давно у вас эта мечта появилась? И, может быть, какое-то конкретное место вам интересно? Какое-нибудь, может, необычное, романтичное?
2: Да нет, место-то не играет значения. Просто моя любимая исполнительница, всегда ее слушаем.
1: Понятно. Скажите, Денис, ну такой просто абсолютно рядовой вопрос. Вы женаты?
2: Да. Мы с супругой слушаем Полину Гагарину.
1: Ага, жена не будет против, что вы пошли пить кофе с красивой девушкой? Еще и знаменитый, и талантливый. Нет, да?
2: Нет, не будет так.
1: Ну, высокие отношения, безусловно. Да. Так, смотрите, давайте к деньгам теперь приступим. 3000 рублей вы получаете автоматически, это факт, потому что гимн Авторадио мы всей страной услышали. Но вот теперь давайте узнаем, можете ли вы назвать песню, которая только что прозвучала в нашем эфире. Если сможете, заработаете 27 тысяч рублей.
2: К сожалению, нет. На работе,
1: да. Вот действительно, к сожалению, жаль, но не все так плохо. Не переживайте, не расстраивайтесь, потому что у нас есть генеральный партнер игры «Озонбанк», а он удваивает ваш выигрыш. Теперь он составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Мы вас с этим поздравляем.
2: Спасибо огромное.
1: Вам спасибо, но я хочу сказать, что действительно, такая мечта хорошая. Ну, кстати, а кто сказал, что вы не сможете это сделать втроем? Ну, в смысле, вы, супруга и Полина Гагарина. Тоже вполне себе возможно. Кстати, напоминаю, что у нас 2 суперфинала. Состоялось 3 еще впереди. И под самый Новый год еще будет дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. В банке нашей игры, между тем, уже не 27, а 29 тысяч рублей. Так что я вам настоятельно рекомендую не думать, не откладывать это вот важное занятие на потом, а сделать его прямо сейчас. Потратить 1,5 минуты, вступить в игру на сайте Авторадио.ру и в ближайшей перспективе заполучить деньги, например, 29 тысяч рублей из банка, а потом и исполнить свою заветную мечту. Радиорулетку мы запускаем. И всем желаем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 174 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо. Уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
12: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: на радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Итак, друзья, прибавляем громкость в приемниках, потому что мы на полной скорости приближаемся к 4 июля. В этот день стадион ВТБ-арена примет главный музыкальный праздник, событие этого лета, большую дискотеку Авторадио. Более 30 тысяч человек на огромном танцполе, световое шоу, киловатты звуков, музыки, треков, которые мы все знаем наизусть. Ну и прямо сейчас в драйв-шоу «Поехали» на связь человек, который умеет управлять толпой любого масштаба с помощью одних лишь наушников и пульта.
2: Это правда, потому что он музыкант, продюсер и диджей. Известный не только в нашей стране, но и по всему миру Леонид Руденко.
1: Леонид, добрейшего утра!
2: Доброе утро!
3: Всем доброе утро, всем доброе утро.
1: Леонид, ты выступал на огромных мировых площадках, но большая дискотека Авторадио на стадионе ВТБ-арена – это особая история. Более 30 тысяч человек, которые хотят танцевать под самую классную музыку. И вот ты как диджей, Леонид, скажи, пожалуйста, трек-лист, так его назовем, для такого огромного стадиона, он собирается как-то иначе? Или у тебя есть универсальная секретная кнопка?
3: Ну, во-первых, у меня есть папочка-выручалочка, которая проверена на большом количестве, скажем так, масштабных мероприятий. То есть у меня есть представление, что же все-таки работает, когда людей много. Но я хочу сказать, что такое событие, как дискотека Авторадио, это не просто какое-то мероприятие, на котором можно включить все проверенное. Надо подготовиться эксклюзивно. Надо сделать так, чтобы зритель, который пришел и заряжен на то, чтобы получить энергию, получил не просто какую-то музыку, а музыку, которую он нигде бы никогда не услышал. Поэтому это будет, скажем так, квинтэссенция опыта, знаний и эксперимента.
1: Слушай, у меня вопрос, который я, мне кажется, ждал, чтобы задать его всю жизнь, потому что легендарный трек вроде Destination, но он до сих пор звучит, он классно звучит, и ты делаешь крутые ремиксы, собственно, и новые треки. Но вот, возвращаясь к дискотеке Авторадио, вот ты сделаешь ставку на ностальгию, чтобы мы все такие: боже мой, какой классный трек, тарадан-дан-дан-дан, и вот все пошли в пляс. Или, может быть, это будет какой-то современный кач, от которого как раз стадион затрясется.
3: Наверное, знаете, что в жизни артиста и музыканта есть волны, которые мы проживаем, периоды спадов и взлетов. И учитывая, что в следующем году треку Destination, ну, по разным подсчетам, исполнится либо 20, либо 19 лет. Но сейчас есть такой глобальный тренд, что очень много возвращается музыки именно тех лет. И я снова и снова в свои выступления включаю этот Destination в оригинале. Потому что казалось бы, что было время, когда уже это было не модно, а сейчас уже опять модно.
1: Да я до сих пор помню музыка. Клип даже.
2: Леонид, а давайте, вот вы человек опытный, тем более имеете мировой опыт, позовем, пригласим всех слушателей Авторадио 4 июля на огромную гигантскую площадку стадион ВТБ-арена, на главный танцпол этого лета, так как вы это умеете делать.
3: Дорогие слушатели Авторадио, я вас призываю уделить внимание, выделить красным в ваших календарях 4 июля и прийти на дискотеку Авторадио ВТБ-арены. Когда все зрители соберутся на одном месте, вы получите такую энергию, которую вы никогда нигде не почувствуете. Все артисты, включая меня, сильно готовятся, сильно вас ждут.

0: Приходите, и мы обязательно кайфанем вместе. Без вас шоу не будет.
1: Леонид Руденко, дамы и господа, был в нашем эфире. В эфире драйв-шоу «Поехали», который ждет вас всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио».
2: Билетов остается все меньше и меньше. Если хотите, то можете. Еще пока можете успеть их приобрести. Все подробности найдете на сайте авторадио.ру. Ну или есть еще одна лазейка. Зайдите в группу Авторадио в ВК. Там периодически появляется уникальная возможность просто взять и выиграть пригласительные в центр танцпола.
1: Действуйте, ребят. Следите, изучайте и слушайте внимательный эфир Авторадио.
3: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый Ашан «Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
14: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Драйв-чат, друзья, по-прежнему в активной фазе. Это супер-рубрика. Принимаем ваши сообщения по теме самых дурацких комплиментов. Номер прежний. 915-459-2020. И тут просто до слез. До слез, как обидно и в некоторых моментах смешно. Например, здорово, поехали. Я сам однажды жестко облажался.
2: Так.
1: Не я, это... Павел.
2: Мы уж думали, история.
1: Хотел сказать девушке, что у нее очень красивые, глубокие глаза, а на языке крутилось слово «бездонные». В итоге выдал девушку, у вас такие, ну, пустые глаза. И не то в итоге сказал. Свидание закончилось, не начавшись. Это из Воронежа.
2: Это грустная история, хотя она, с другой стороны, забавная.
1: Ну, перенервничала.
2: Девушка могла бы и понять тоже.
1: Это, как, знаешь, бывает... Не перенервничал, а просто, может быть, голова перегрузилась. Я так филейное кюре просил тоже. Понимаешь, не куриное филе,
2: да,
1: а филейное кюре.
2: Ну,
1: и, кстати, продавщица поняла.
2: И положила.
1: И положила. Все бывает.
2: Так, мне бывший ухажер, пишет Марина из Красногорска, на полном серьезе сказал: ты такая классная, просто с тобой даже помолчать не о чем. До сих пор думаю... Это он меня умный назвал или абсолютно противоположный?
1: Дурочкой.
2: Ну, не знаю. Вообще, это хорошо, когда мужчина говорит, что с тобой... И...
1: Даже помолчать классно. Вот как надо говорить, а не помолчать
2: не о чем. Понятно. Ну, мы... Это вот ровно то же самое, что было с пустыми глазами у Паши.
1: Марина, это не Паша ли был? Тут Марина же пишет. Привет, парни, мне на пляже один романтик заявил: девушка, у вас такие ноги длинные, вам бы футбол играть. Цены бы не было. А это комплимент или нет? Вот она тоже не понимает. Это Аня.
2: Это, возможно, билет в будущее, если это тренер.
1: Возможно. Ну, правда. А вот это, правда, комплимент?
2: Да, конечно.
1: По идее, я что-то не видел. Я не видел длинноногих футболистов.
2: Просто они в шортах. У них форма скрывает сильно. У девчонки длинноногие в основном.
1: Да?
2: Ну, да.
1: Ну, Ань, тогда это, ну, это палец вверх. Это был хороший подкат. Но раз вы его не поняли, значит, он глупый подкат. Правильно? Это как шутка, которую надо объяснять. Если надо объяснять, это уже не смешно.
2: Вы невероятно круто владеете своим голеностопом. Что-то из этой категории.
1: Отсутствие мозолей. Боже, вы смотрите. Это фейтед.
2: Кто?
1: Кто ноги просит прислать? О, все, ладно. Хорошо, что вы его отшили.
2: А вот куда ты?
1: Все, ладно, поузнем пока, поузнем. 915-459-2020, пишите еще. И тем временем готовьтесь к игре «Федя Дич». Номер прежний, 258-3300, код Москвы 495. Три варианта продолжения не очень классной песни. Разгадайте, можете получить подарок. Рюкзак «Авторадио». Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: «Чанган Юниес» – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниес». Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах «Юни». «Чанган». Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж». На Зерновой, 52. Минимальная цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдинг».
15: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
16: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» – хорошо будет в нем.

0: лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
2: Реклама на Авторадио.
3: 58-88-88.
2: Музыка.

0: Музыкальный критик Иван из...
1: Из Москвы.
0: Из Москвы присоединяется к нам в игру. Федя Дичь. Иван, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Иван, скажите, пожалуйста, какие жанры вам не нравятся?
2: Мне не нравится шансон.
0: Именно сейчас его мы и послушаем.
3: Прям совпало.
0: Окончательно добить вас, Иван. Итак, игра «Федя Дичь» предполагает, конечно, что мы со дна подняли одну из таких музыкальных творений, а лучше бы не поднимали. Ну, а твоя задача, соответственно, разгадать продолжение.
1: Ну, все просто. Если давай готов, попробуем. Если проработана психика, если рядом валерьянка или беруши, то мы можем приступить к выполнению этого задания. Готов?
2: Давайте попробуем.
1: Ну, тогда... Поехали.
0: С кем сражаемся-то?
1: Шансонье, рожденный в 94-м году, Магомед Керимов. Все, что есть о нем. Ну, еще можно заказать его, если совпадет его график. Да-да-да.
0: Хорошо. Ну что, давайте тогда и послушаем. Магомед Керимов. Поехали.

0: Сейчас попробуем добавить жару в эту погоду. Итак, вариант номер один.
1: Ой-ля-ля-фа, ой-ля-ля-фа, встречает Уфа. Забудь Милан и Шмелан, летим со мной в Башкортостан.
0: Вариант номер два. Чигиды-бай.
1: Ой, господи.
0: Чигиды-ай, уедем в Дубай. Иди-ги-ди-ди-жей, смелей, для кайфа тысячи идей.
1: И вариант номер три. Рамзан-зан, Рамзан-зан, поедем в Казан. Аля-улю, тра-та-та, Казан и кайф, и красота.
0: Пожалуйста, Иван.
1: Если ты с нами.
0: Первый вариант был.
2: Отлично, у вас получилось озвучить. Мне кажется, это первый вариант.
0: Ой-ля-ля-фа.
1: Встречай Уфа.
0: Второй был Чигиды-бай, и третий Арам-зам-зам.
1: Я бы еще подумал.
2: Да?
1: Да, я бы точно еще подумал. Ну, чтобы в Уфу прям
0: это
1: так смело.
0: Это сейчас Иван рекомендует Магомед Керимову. Я бы еще подумал бы.
1: Над написанием текстов.
0: Да, выпускать или нет. А вот твоя задача, Иван, выбрать. Давай, первый, второй, третий.
2: Ну, давайте, пусть будет второй, ладно.
0: Второй. Чигиды-бай. И что-то там... Дубай. Хорошо, ответ принят. Проверяем.

0: Эй, да! Музыкальный критик Иван
1: справился с заданием.
0: Победил в этой прекрасной авантюре.
1: Представляете, благодаря шансону,
0: который он не любит. Ну что, вручаем тебе наш фирменный классный рюкзак Авторадио. Поздравляем, ура, класс, заработал.
2: Спасибо. Заслужил.
0: Ну, собственно, спасибо. Теперь тебе этот трек нужно поставить на звонок.
3: На месяц.
0: Безусловно. Спасибо тебе, Иван, за игру. Хорошего дня. Ну, а мы, собственно, давайте двигаться далее, друзья. У нас еще впереди целый час, 60 минут, которые мы проведем вместе, уникально слушая музыку и общаясь с интересными людьми, читая ваши сообщения. Все это уже через пару минут.
4: Поехали. Реклама.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
4: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат.
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России планируют увеличить кредитные лимиты по семейной ипотеке. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми, считает парламентарий. Кошелев рассказал, что рассматривалось несколько вариантов. В первом случае повышение лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Во втором – стимулирование габаритов, увеличение лимитов в 1.5 раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. Напомню, действующие лимиты составляют 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов России.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями концессионные соглашения, по которым камеры устанавливают и обслуживают бизнес. Но все материалы направляются в госавтоинспекцию, напоминает Коммерсант. Парламентарии уверены, что оборудование должно находиться только в собственном России или субъектов, поскольку практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. При этом эксперты уверяют, что в запрете нет смысла, потому что участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством.
3: Про кредиты.
2: Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала года выросла и к лету приблизилась к 25%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения Центробанка не позволяют обычным банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов.
3: Про столицу.
2: Сегодня в Москве воздух прогреется до 21 градуса, при этом в течение суток ожидаются кратковременные дожди. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура в столице останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, но уже в выходные в Москву вернется летняя погода. Воздух прогреется до 25 градусов, осадков в городе не ожидается, ночи также станут теплее. Официальный курс доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс евро – 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Из часа в час приветствуем вас. Мы драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России. Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Хай-ухай. Так, будем подводить итоги в этом части драйв-чата. Никто не против? Никто не против. Сегодня мы вас там спросили, какой самый нелепый, странный, смешной, дурацкий. Делали комплимент в ваш адрес, а может быть умудрились и вы выдать сами этот перл. Самые интересные ответы обсудим в прямом эфире. Конечно, будем вручать подарок. 915-459-2020. Так что пишите, не ленитесь.
1: Кроме того, в этом часе у нас будет эксперт, финансовый эксперт. Сможет помочь нам сохранить наши деньги. И это тоже произойдет уже вот сейчас почти. Музыка и потом почти.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждый.

0: Классная музыка. Спасибо, музыкальный редактор Авторадио. Спасибо. Но тем временем давайте узнаем о классном автомобиле. Здесь мы, естественно, ну, давайте авансом скажем. Спасибо Петру Баканову, который вдоль и поперек, конечно, явно разобрал, собрал. И сейчас выдаст нам вердикт, стоит ли этот автомобиль наших честно заработанных или нет.
1: Тест-драйв. Поехали.
2: Привет, Петя.
3: Здравствуйте,
2: привет,
3: товарищи.
2: Ну что, какой автомобиль у тебя?
3: Рэм 1500, ну или Ford F-150, шутка. На самом деле, Фотон Тунленд
4: V7.
3: Но на самом деле...
4: Подожди, ну еще раз. Какой автомобиль у нас?
3: Фотон Тунленд V7. Ну, на самом деле, в каждой шутке есть только доля шутки.
2: Почему шутка-то, мы не поняли, объясни.
3: Потому что внешне эта машина в разных ипостасях, если это V7, напоминает, например, Ford F-150, а если... V9, то это Ram 1500. Прям мимикрирует конкретно издалека. Я их буду путать просто на раз-два. Вот так решили сделать китайцы. Тем не менее, речь идет о первых в нашей стране полноразмерных пикапах, которые продаются официально. Хотя я бы их назвал все-таки оверсайзом, потому что по длине они, конечно, больше, чем большинство пикапов на российском рынке. Это 5617 миллиметров в длину, 2090 миллиметров в ширину и 1955 в высоту.
2: На них можно передвигаться по центру?
3: К сожалению, категория B N1, то есть на них действует распространение грузового каркаса в Москве, то есть ты можешь двигаться только по тем улицам, по которым есть определенные знаки.
2: Мне, кстати, он напоминает внешне тундру.
3: Все-таки это не тундра, это вот именно Рэм, либо...
4: Тундра
3: это...
4: более обтекаема, эти вот грубоваты, да, по
3: дизайну. Потому что грузоподъемность номинально 725 килограммов, но полная масса превышает 3 тонны 55 килограммов. Поэтому, соответственно, где зона ограничений и где въезд к грузовому транспорту свыше 2,5 тонн запрещен, вот он распространяется на эту машину. Нельзя двигаться в левом ряду.
2: Ну, неужели у нас так это популярно? Хотя есть новости и появляются, я сам о них рассказывал, что пикапы у нас пользуются спросом.
4: Но это УАЗ.
2: Но пикап. Я до сих пор не видел этих ковбоев, где они передвигаются.
3: Смотрите, ну, действительно, есть определенный спрос на такие машины. Коневозки кому-то нужны, там, таскать тяжелый катер, квадроцикл и так далее, и так далее. Но вот здесь есть прикол в том, что эта машина, она все-таки не такая большая, как тот же Ford F-150. Она меньше все равно. Она крупнее, но меньше, чем американские full-size пикапы.
4: Поэтому... Но меньше кузов, ты имеешь в виду?
3: И кузов в том числе. Вот размеры грузового отсека 1650 на 1577 и высота бортов 530 миллиметров. То есть 2 евро поддона, наверное, влезут только если откинуть борт назад. И, соответственно, если квадроцикл туда грузить, ну, только, наверное, детский. Вот.
2: Понятно.
3: Вот в этом. Зато кабина достаточно просторная, то есть садишься, что называется, сам за собой, не упираешься коленями в спинки передних кресел. С виду выглядит комфортно, обивка из кожзама, тем не менее. Есть достаточно богатое оснащение, но и в нем есть свои приколы. Например, не хватает адаптивного круиз-контроля, не хватает авторежимов стекол на пассажирских дверях, нет сзади подогревов сидений, нет вентиляции сидений, а машина-то стоит дорого. Я почему как бы вот перечисляю эти вещи?
2: Ты просто привык уже, что в китайском автопроме все,
3: конечно,
2: это,
3: все это
2: входит в стоимость, а да, еще каких-то лет 5 назад мы такие, чего? Подогрев руля?
3: Да.
2: В комплекте?
3: Подогрев руля, кстати, в этой машине тоже отсутствует.
2: Ну, потому вот, что настоящему ковбою все это не надо.
3: Тем не менее, много физических кнопок. Весь климат выведен на кнопки. Большая мультимедийная система с диагональю 14,6 дюймов, русифицированная. Огромная комбинация приборов, тоже диагональю там 12,3 дюйма. Причем есть имитация настоящих шкал. Много различных датчиков, даже температура трансмиссии показывает. И много всего полезного. 32,5 дюйма колеса стоят в стоке. Есть блокировки переднего и заднего дифференциалов, понижайка, еще куча режимов вождения. То есть вот я даже ездил по бездорожью, вот там классно. И подвеска классная. За счет большой базы ты не чувствуешь тычков от заднего моста.
2: Это все круто, но я что хотел сказать, а музыку можно в эфир?
4: Да, пожалуйста.
2: Петр Бакан, спасибо тебе большое.
3: Спасибо, спасибо всем, гудбай.
1: Поехали!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Фарш классический «Останкино» 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: «Да», за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
7: Костюм, носки, бритва.
8: И еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: подозрительными звонками, либо знаю тех, кто потерял деньги из-за мошенников. Поэтому поговорим мы не о том, как заработать, а о том, как сохранить свои деньги. Ведь у нас в гостях профессионал.
1: Основатель школы бухгалтера Tax-Free Людмила Тютюнникова.
2: Деньги есть. Поехали.
0: Людмила, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Расскажите, какие современные инструменты помогают защитить наши с вами, ваши в том числе, но вы-то знаете, финансы?
3: Во-первых, скажу, что это здорово, когда банки думают о безопасности клиентов.
0: Очень здорово.
3: Я сама пользуюсь Озонбанком и обратила внимание на несколько очень полезных, бесплатных функций, которые реально помогают защитить деньги. Например, я устанавливаю лимит своих трат. Многие даже не знают, что по карте можно заранее самостоятельно установить лимит на расходы, ограничить снятие наличных или совсем запретить покупки в интернете.
1: Ух ты!
3: Во-первых, это полезно для финансовой дисциплины, чтобы избежать импульсивных покупок.
1: Это правда.
3: Во-вторых, кто-то посторонний, если вдруг получит доступ к карте, то потратить, снять больше установленного вами лимита просто не получится.
1: Так, ну а если я вот захотел взять и купить что-то существенное?
3: Например, я устанавливаю минимальный лимит. Угу. Если нужно совершить какую-то существенную большую покупку, то я обдуманно повышаю лимит именно на сумму этой покупки. И все здорово. Лимит на снятие наличных устанавливается на целый месяц, а лимит на траты можно установить даже на день или на месяц. Это очень удобно. Когда период заканчивается, лимит автоматически возобновляется на новый. Поэтому лучше заранее настроить защиту, чем потом разбираться с последствиями.
1: Так, Людмила, а что еще может быть сделать, чтобы обезопасить свои денежки?
3: Самое очевидное, что многие забывают, к сожалению, это следить за паролями. Если хоть какая-то вероятность есть, что утечка информации произошла, и кто-то мог узнать пароль, меняйте, не ждите ничего. Но даже если такого не случилось, лучше все равно периодически менять пароль на всякий случай.
0: Раз в месяц, раз в год, раз в пятилетку.
3: Ну, хотя бы в несколько месяцев.
0: То есть, когда уже начинаешь подзабывать, да, пора менять.
3: Да, и, кстати, пожалуйста, посложнее пароль, чем дата вашего рождения.
1: Откуда вы знаете?
3: Вот-вот. И, кстати, в общественных местах удобнее и безопаснее для входа в приложение использовать Face ID или отпечаток пальца. Это тоже стандартная функция. Не надо ей пренебрегать.
0: А вот про общественные места, раз мы уже заговорили, бывает, стоишь в очереди или вот идешь в транспорте, а кто-то невольно заглядывает в экран телефона. Я был свидетелем, как с одной стороны, когда человек пытался ручку прикрыть, так и сам, когда стоял и...
3: Пытался заглянуть.
0: Нет, не я пытался, ко мне прям пытались. Я уже хотел повернуться, сказать, вам перевести? Что вы хотите? Что вы там хотите увидеть? Вот как быть здесь?
3: Вот именно. И здесь полезно скрывать баланс суммы на счетах одним движением, перевернули телефон экраном вниз, и никто не увидит, сколько у вас там денежек лежит. А безопаснее еще вариант, когда баланс скрыт уже при входе в приложение. В приложении Озонбанка в настройках можно выбрать, как именно он будет отображаться в скрытом виде. А суммы посмотрите, когда это будет безопасно.
1: Кукиш. Да. Кукиш. Фигу. Причем просто кириллицы написано кукиш. Так, скажите, пожалуйста, Людмила, вот если я не эгоист и хочу еще и защитить своих старших родственников, что для этого можно сделать?
3: А для близких и родственников клиенты Озонбанка могут использовать опцию «Забота о безопасности близких».
1: Ух ты!
3: И назначать доверенного человека, который будет защищать их финансовые операции, чтобы избежать оплат под влиянием мошенников.
1: И как именно это работает?
3: Если происходит какая-то крупная или необычная операция, то защитник получит уведомление для ее подтверждения или опровержения.
1: То есть я буду контролировать все?
3: Да. Назначить или убрать защитника можно в любой момент, но защитник получит уведомление, если близкий решит отказаться от защиты. И банком установлен период охлаждения, то есть время убедиться, что действие произведено не под влиянием мошенников. И я, честно, думаю, что это одна из самых полезных функций.
1: Получается, банк дает такое множество инструментов для защиты, и остается только вот пользоваться ими.
3: Главное не забывать, да. Эти возможности защиты, о которых мы сейчас говорили, легко устанавливать и менять в приложении банка. Все это находится в разделе «Безопасность» и «Лимиты по картам», и «Код-пароль», и «Вход по Face ID», и «Вход со скрытыми балансами». И в разделе «Забота о безопасности близких» можно добавить «Защитника». И в банке также постоянно появляются новые функции. Например, вы можете увидеть предупреждение, когда собираетесь сделать перевод по СБП по сомнительным реквизитам. Банк вас предупредит.
0: Ну вот по полочкам разложили. Я надеюсь, что особенно это пригодится не только нам, но еще и взрослому поколению, которое периодически как раз сталкивается с этими звонками или какими-нибудь посягательствами на финансы.
1: Мы станем их защитниками.
0: Спасибо большое за консультацию. С нами был основатель школы бухгалтера Tax-Free Людмила Тютюнникова.

0: реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
4: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
13: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
14: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
15: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
14: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
15: Каких 5000?
14: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
16: Росбанкрот.
17: 8-800-350-16-16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
20: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
21: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
22: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
23: Участник

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Подводим итоги, ребята, драйв-чата про самые нелепые, странные и смешные комплименты, которые удавалось вам слышать в свой адрес. А может быть, и вы в какой-то момент перенервничали и выдали что-то, какую-то несуразицу. Самые интересные и лучшие будут озвучены, разумеется, прямо сейчас и здесь, в эфире драйв-шоу. Поехали. Понеслась.
2: Мне свекровь на семейном ужине при всех публично выдала комплимент. Наденька, суп у тебя сегодня получился отличный. Даже не верится, что ты его сама приготовила. А муж вовремя наступил мне на ногу под столом. Вот Надя из Одинцова.
1: Это обидно. Это как будто специально провокация на какую-то ссору.
2: Не исключено. Разные бывают родственники.
1: Мама так пытается понять грань допустимого. И как будет вести себя сын. Он же сын для нее. И в то же время муж. А, это прям специально. Это надо прям вот раз в год встречаться с таким человеком. А мне ухажер один раз выдал на свидание в парке. Слушай, у тебя такое лицо породистое. Тебе бы в исторических фильмах крепостных крестьянок играть.
2: Породистое лицо?
1: Да, больше не общаемся. Это Татьяна из Москвы.
2: Какая именно порода, не сказал.
1: Ну, видимо, такая, знаешь, вот когда ты смотришь, прям...
2: Ну, такие аристократические черты.
1: Тип твоего лица прям он вписывается. Думаешь, ой, тут у тебя прям так четко, здесь у тебя так четко. Ну, классно.
2: Доброе утро, мне бывший...
1: Ну, тупо.
2: Извините, согласен. Бывший, значит, на полном серьезе как-то сказал. Ты у меня такая экономная. Из ничего может сделать три вещи. Скандал, прическу и салат с капусты. Вот поэтому он бывший, Юлий Схимок.
1: Салат из капусты, кстати, вкусный, чё?
2: Ну да, ну и опять же не подходит под его логику. Из ничего, а из капусты, это уже капуста.
1: Ну да, так, есть еще, хотел сделать комплимент девушке в баре. У нее были очень пышные кудрявые волосы. Сказал, какая у нее роскошная грива. А на языке крутилась, ну, прическа каре. В итоге выдал девушку, у вас на голове такое каре роскошное, прям как у коня.
2: Этот парень был из тех,
1: кто просто любит
2: подкаты. Просто любит теперь.
1: Это кальян из Подольска.
2: Да.
1: Надо запомнить, чтобы...
2: Слушай, ну это явно топ.
1: Во-первых, у коня нет каре.
2: Ну, нет, ну да. Ну да, ну там, ну нет, конечно. Подстричь его можно, но не под каре.
1: Ладно, надо выбирать. Надо выбирать.
2: Очевидно, вот этот парень не лучше. Его сложно переплюнуть.
1: А почему? Ольга Николаевна. Вы сегодня без очков и рабочего халата, ну прям человек человеком. Это сказал начальник на корпоративе бухгалтеру.
2: Конская кара все равно круче.
1: Да, а если... Ну ладно, действительно, что я спорю. А вот породистое лицо тоже не зашло?
2: Ну, породистое лицо — это тонкий намек, а здесь конская кара, вот тут уже в лоб.
1: Породистое лицо так отправим на концерт, так никто не будет на Сергея смотреть.
2: Да, на лицо, а здесь конская кара.
1: Ладно.
2: Пожалуйста, два билета. Николай, да?
1: Да.
2: Два билета вы получаете на концерт группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на «Лукойл-арене». Мы вас этим уже, вот, слышите, поздравляем.
1: Точно поздравляем. Спасибо всем, друзья, за то, что вы вспомнили вот эти моменты. Я надеюсь, вы поулыбались, а ни в коем случае не загрустили. Классно. На этом драйв-чат завершен. Всем любви, знакомств за наш счет.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Подводя итог, ребят, хочется всем, во-первых, сказать спасибо, что в очередной раз вы выбрали нас для того, чтобы взбодриться и проснуться. Это драйв-шоу «Поехали». Многое успели мы за этот день. Классно, здорово провели утро. Жаль, что 3 часа у нас завершаются. Но одно радует, что мы все ближе и ближе к событию, которое невозможно будет вообще никак забыть. Я уверен, что оно уже войдет в историю. Даже просто, если бы вы знали, как мы к нему готовимся. Это про 4 июля идет речь, и где мы с вами встретимся на стадионе, на большом стадионе. Сегодня ВТБ-арена на большой, опять же, дискотеке Авторадио. Там нас ждут главные звезды и главные хиты. Все же мы поем Григорий Лепс.
3: Ну, естественно.
2: Все знаем песни Зиверт. Обожаем Преснякова Владимира. Ни один Новый год не обходится без дискотеки Аварии. Асти, Аня, ну сколько она склеила разбитых сердец. Мари Краймбрери, Иванушки, Тополиный Пух! Жара июль, ну куда же мы без них? И все это мы увидим с вами 4 июля.
3: Ну а это еще не все. На самом деле наш партнер Национальная лотерея прямо на фестивале подарит одному из вас 1 000 000 рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечтальон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 000 000. Следующими миллионером можете стать именно вы.
2: Ну, я?
3: Ну, возможно, и вы. Если выполните все условия.
2: Какие?
3: А вот которые я сказал. QR-код,
2: да,
3: у промоутеров. А буквально последние билеты остаются на большую дискотеку Авторадио. Тоже чистая правда. Зайдите вот на сайт Авторадио, убедитесь сами. Лучше не просто убедитесь, а выберите те, которые вам ближе и вам интереснее. Категория 12+.
2: На этом прощаемся с вами, ребята. Оставляю вас в надежных руках наших коллег, которые далее будут делать все для того, чтобы ваше настроение было всегда на высокой планке. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Пока.
3: Счастливо.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». 1 000 000 рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите сообщества в Брюсселе поддержали председателя Евросовета Антонио Кошту и выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание «Политика» со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали крайне непрофессиональным. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и Россией вызвало ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые задались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за их незначительной роли в урегулировании украинского кризиса.
0: Про зарплату.
1: Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке. Это следует из данных Росстата, который изучил ТАСС. В Магаданской области средняя зарплата увеличилась на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи, а в этом году 190 тысяч. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи рублей до 246,5 тысяч рублей.
0: Про здоровье.
1: Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине при обхвате более 80 сантиметров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе эндокринологического центра. Эксперты рекомендуют делать совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Это более точный индикатор рисков для здоровья, в том числе метаболических, сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, таких как сахарный диабет второго типа. В прошлом году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян, около 7,5 миллионов – это мужчины и почти 100 миллионов – женщины.
0: Про запреты.
1: Правительство Арабских Эмиратов запретило детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться соцсетями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эмиратские СМИ. Дети не могут публиковать контент и комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Соцсети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей. Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями, но при условии усиленных мер защиты их аккаунтов.
0: Про книги.
1: Книги «Расшифровка анализов», «Дорожная карта долголетия» и «Зачем мы спим» стали самыми продаваемыми книгами по теме медицины в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков книжных магазинов. В топ-продаж также вошли классические справочники, так и новаторские работы. Среди них «Анатомия», «Схема лечения», «Продукты побеждающей болезни», а также «Большой атлас анатомии человека». Но чаще всего россияне интересовались книгами, связанными с такими темами, как опорно-двигательный аппарат, гастроэнтерология и пищеварение. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек, курс евро 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Сижу вот в студии Авторадио и думаю, что занимаешься любимой работой и бывает, порою забываешь, а какой сегодня день. Надеюсь, что вы тоже словили это ощущение, посмотрели на календарь, а там, о боже, она... Пятница, наша любимая, да и лето вообще в целом, настроение просто выше гор. Я вам подкину еще поводов для радости. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег», которая делает вас счастливее и по пятницам, и по субботам, ну и, конечно же, по понедельникам. Каждый день мы играем. В призовом фонде у нас 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Все это действительно станет реальностью, да что уж станет, становится. Сейчас у нас в банке 29 тысяч рублей. В любой момент позвоним, сделаем их вашими. Партнер игры выигрыш удвоит. То есть 58 тысяч рублей, слушая любимую радиостанцию. При этом, конечно, надо поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Поделиться мечтой на нашем сайте и внимательно просто вообще наслаждаться музыкой в эфире главного автомобильного радио страны. Меня зовут Олеся Соболева. Накидала вам поводов для радости. Так что вы уж не сопротивляйтесь. Радуйтесь, улыбайтесь, наслаждайтесь каждым моментом этого лета под музыку Авторадио. Это вы поняли уже к деньгам.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Абрикосы «Шалах» 1 килограмм за 249 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
4: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

А вы чувствуете эти вибрации под ногами? Да, это приближается наша большая дискотека Авторадио. 2 недели остается до этого масштабного события. Мы к нему готовимся.

0: Познакомимся с нашим игроком. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Вас зовут?
1: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, очень приятно. Михаил, приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио.
1: Очень хочу попасть.
0: А вы
1: очень
0: любите танцевать вообще?
1: Очень люблю танцевать, особенно вот под музыку Авторадио.
0: Мы проверим это, все ваши слова проверим, чтобы танцевали там без остановки 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Но для начала нужно, конечно, эти билеты выиграть. Правила игры очень простые. Вы же помните, главные звезды исполняют свои главные хиты 4 июля на большой дискотеке Авторадио. И прямо сейчас свои большие хиты для вас, Михаил, исполнит участник большой дискотеки Авторадио Стас Михайлов. Но вам нужно выбрать тот самый хит, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена 4 июля. То есть подборка из трех больших хитов, вы выбираете один. Все же понятно, да?
1: Конечно.
0: Ну все, Михаил, не буду сбивать вас с курса. Все внимание на Авторадио. В эфире Стас Михайлов и его большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай один.

0: тебя.
1: Что, Михаил, подо что будете танцевать на большой дискотеке Авторадио?
2: Я думаю, это будет, наверное, вариант номер 3, «Все для тебя».
1: Рассветы и туманы, моря и океаны, несметные поляны.
2: Конечно.
1: Для тебя. Так, и все, мы больше не будем даже ни думать, ни гадать, а выбираем именно этот вариант.
2: Да.
1: Ладно, слушаюсь и повинуюсь, Михаил. Проверяем вашу музыкальную интуицию.
0: Большой хит! Без тебя, без тебя.
1: Ну, почти. Все для тебя.
2: Ой-ой-ой.
1: У вас был вариант, но Стас Михайлов выбрал «Без тебя». Без тебя. Надеюсь, что без вас не пройдет большая дискотека Авторадио. Пока вы, Михаил, получаете утешительный приз и возможность попасть на большую дискотеку у вас остается. Вы же дозвонитесь еще раз до Авторадио.
2: Конечно.
1: Вот, вот. Мне нравится ваш задор. Я вас поздравляю, Михаил, с тем, что вы вообще среди миллионов звонящих оказались первым. Это уже удача. Ну и надеюсь, что мы все-таки с вами встретимся и станцуем под большие хиты наших главных артистов. И вот это вот без тебя будет звучать просто, ух, как здорово, а вы будете танцевать. Ну и напомню, что билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места, приходите на большую дискотеку Авторадио 4 июля, приглашайте любимых и танцуйте, что есть сил. Ну а условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент, так что делайте громче свои приемники, ловите этот самый момент, дозванивайтесь и до встречи на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля.
0: «Большой хит» — игра за

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России мошенники стали обманывать людей через чат-боты, которые якобы помогают вывести заработанные деньги. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Схема начинается с простых заданий. После их выполнения человека переводят в бот, где показывают выдуманный баланс, доход и суммы в долларах. Однако вывести деньги нельзя. Бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, а обмена валюты нет. Затем жертву просят оплатить комиссию, пройти верификацию или внести новый платеж. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне минимальную зарплату для среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных больниц. Как сообщает РИА Новости, выплаты хотят установить на уровне не ниже 150% от средней зарплаты в регионе. Авторы инициативы считают, что сейчас доходы медиков сильно отличаются в разных субъектах. Из-за этого специалисты в менее обеспеченных регионах оказываются в неравных условиях. Единая планка, по мнению депутатов, могла бы сократить этот разрыв. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в российские вузы. Как сообщили в Миноборнауки, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Авторадио.

Позвоните маме, скажите ей: мам, привет, ты как там? Давай пойдем с тобой, потанцуем на большую дискотеку Авторадио. Вот это будет, конечно, событие. Там будут все. На стадионе ВТБ-арена 4 июля. И мы, и вы, и наши главные звезды, которые споют свои главные хиты. Все это для вас. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Вот эта мама будет довольна. Больно. Вот эта мама потанцует, да увидит своих любимых артистов и вместе с ними споет. А вы это снимете на камеру своего телефона, и будет у вас такая классная история. Ох, 4 июля уже быстрее бы встретиться с вами, посмотреть на вас, как говорится, в деле танцевальном. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места. И встретимся с вами и потанцуем на главном танцполе этого лета. Меня зовут Олеся Соболева. Всех вас приветствую. Напомню, что пятница на календаре, завершается рабочая неделя. Хотя летом, ну, так не хочется работать. Хочется только и делать, что танцевать, и ни о чем не думать. Но мы обязательно в самый разгар лета встретимся и потанцуем.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: рассматривается как административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только при повторном эпизоде в период административной наказанности. По мнению авторов законопроекта, такой подход не учитывает особую уязвимость жертв домашнего насилия и риск повторения насилия в условиях совместного проживания, зависимости и близких отношений.
1: Про автомобили.
0: В России в три раза взлетели продажи японских автомобилей. С января по май этого года на российский учет было поставлено 30 900 новых машин из Японии. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал в беседе с Авторадио, в чем преимущество японского авто по сравнению с другими участниками рынка.
2: Российский покупатель традиционно любит и ценит японский автопром по некоторым причинам. Во-первых, он считается и признан у нас в стране весьма и весьма надежным. Довольно-таки недорогим в эксплуатации, потому что запасные части через наш восточный хаб доставляются до сих пор и без особых, в общем-то, затруднений. Плюс ко всему, традиционно до сих пор многие люди, я их прекрасно понимаю, не готовы пересаживаться на китайский автопром, а больше доверяют автопрому традиционному. И тут, опять же, за надежность и удобство, наверное, в эксплуатации, в каком-то смысле, японский автопром находится у нас в наибольшем фаворе.
0: Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota. На второе место попала Mazda, замыкает тройку лидеров Honda. Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi.
1: Про регионы.
0: Дождь со снегом прошел в селе Чара Забайкальского края. Там выпало 29 миллиметров осадков, сообщили РИА Новости в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сегодня в соцсетях появились фотографии запорожного снегом села. Белыми были дороги, крыши домов, а также деревья. Синоптики уточняют, что непогода затронула часть западных районов региона. Снег в основном выпадал и таял.
1: Про нас.
0: За последний год в России сократилась текучесть кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордных уровнях. Об этом со ссылкой на расчеты президентской академии, которые показывают на снижение и найма, и выбытие работников, пишет Коммерсант. В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого положения дел стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снизилась, а значит, возможности для смены мест работы стало меньше. По итогам прошлого года коэффициент найма снизился с 32 до 29%. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек, курс евро 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну, вы слышали, да, такую мысль, что счастье – это когда тебя понимают. И здорово, что мы с вами, ну, на одной волне, да столько лет, а если уж быть точными, 33 года. Мы все здесь, на Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И я каждого из вас приглашаю на главный танцпол этого лета. 4 июля мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, занимайте их, приглашайте своих любимых. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы покажем всем, как умеем танцевать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
2: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Роспотребнадзор передал Демократической Республике Конго и Уганде 7 тысяч тестов для диагностики вируса Эболы-Бундибуджо. Ведомстве сообщили, что в этих странах появилась угроза новой вспышки лихорадки. Российские специалисты вместе с местными коллегами уже подтвердили эффективность тест-систем в реальных условиях. Кроме того, эксперты ведомства помогают в Уганде готовить специалистов и участвуют в противоэпидемических мероприятиях. Таксопарки попросили Минпромторг смягчить правила для автомобилей, которые работают в такси, пишут «Известия». Сейчас часть машин, не попавших в утвержденный перечень, можно использовать по квоте, но эта возможность фактически доступна только физическим лицам. В отрасли считают, что из-за этого таксопарки и индивидуальные предприниматели оказываются в неравных условиях. Перевозчики предлагают распространять квоты и на них. По их мнению, это поможет сохранить больше автомобилей в легальном такси и не выводить их из официального рынка. В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр, гроза ожидается в отдельных районах Подмосковья с полудня до 6 вечера. Такой уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. При этом жару в Москве в июне уже не ждут. В Гидрометцентре отметили, что эта неделя оказалась холоднее нормы на 1-1,5 градуса. По прогнозу синоптиков, по-настоящему жаркая погода может вернуться не раньше июля. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.
11: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
12: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
13: Что? Я в игре?
11: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
14: Девочка в игре.
11: Кино с 25 июня.
15: Это же круто!
16: 6+.
17: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
18: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
19: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: большая. Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
2: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Изменение коммунальных тарифов в июле не ожидается. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. Ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация состоится с 1 октября. Уровень изменений не превысит установленный правительством. Итоговые цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране тарифы увеличились в среднем на 1,7%, напоминает РИА Новости. С октября начнется региональный этап, при котором предельное значение составит от 8% в Республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве индекс установлен на уровне 15%, а в Санкт-Петербурге 14,6%.
2: Про регионы.
1: У берегов Камчатки за полтора часа зафиксировано не менее 12 землетрясений. Их магнитуда доходила до 6,7. В камчатском филиале геофизической службы РАН отметили, что мощные толчки начались рано утром. Все они произошли в Тихом океане на расстоянии 150-180 километров от Петропавловска-Камчатского. Спасатели объявили угрозу цунами, которую через несколько часов отменили. Местные жители рассказали, что в квартирах раскачивались люстры, звенела посуда, а на верхних этажах слово особенно заметно. Люди поделились впечатлениями в соцсетях.
2: Про столицу.
1: Столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. Сейчас из 9 открывшихся в начале сезона остались 7. Купаться можно в озере Белое, Путяевском пруду номер 1, Школьном озере, в Серебряном Бору 2 и Серебряном Бору 3, а также на Пионерском пруду и в зоне отдыха Тропарева. В зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо качество воды ухудшилось, и купание там временно запрещено. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований. В Роспотребнадзоре напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона.
2: Про Авторадио.
1: Уже через 2 недели всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять лучшие места, билеты в продаже на сайте Авторадио, а также в кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек, курс евро 85 рублей 3 копейки.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер 1 в России.

Сегодня с коллегами обсуждали планы на лето, и главный пункт у всех у нас в этом списке — не проморгать бы его. И вот я смотрю на календарь, и что я вижу? 19 июня. Кажется, что-то мы делаем не так. Давайте уже отдыхать, что ли? Давайте становиться богаче, не работая, а просто слушая любимое авторадио. Есть у вас такая возможность? Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. В этом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. Играем мы каждый день, сегодня еще и на 29 тысяч рублей. Такая сумма в банке, которую партнер игры удвоит, то есть 58 тысяч рублей уже.

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.

0: думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Лето – время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
7: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П-313-402-710-600-028.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
15: Реклама на Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ Арена. Будет грандиозное шоу.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Дроперство в России как вид преступления почти сошло на нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что раньше в такие схемы вовлекали многих людей, особенно подростков. Однако после введения уголовного наказания и разъяснительной работы таких случаев стало значительно меньше. При этом в Думе продолжают менять законодательство, чтобы оно отвечало новым угрозам и помогало защищать граждан и их сбережения. Кроме того, в Госдуме рассчитывают уже этим летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Речь идет о поправках в Трудовой кодекс. Они должны дать молодым людям дополнительные возможности при заключении срочных трудовых договоров. Володин отметил, что такой законопроект нужен и его ждут. По его словам, эта мера поможет студентам и выпускникам легче получать первый рабочий опыт. В Москве начнут тестировать пополнение карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. Об этом РИА Новости сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, если эксперимент пройдет успешно, то пассажиры смогут использовать новый способ для покупки абонементов и пополнения транспортной карты. Сделать это можно будет через приложение «Метро Москвы». В мэрии уточнили, что при такой оплате не потребуется вводить реквизиты банковской карты. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
10: Алло, игра!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.
12: Разгулялась волна, а тебе не почем.
13: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Авторадио.

Нам вот совсем не все равно, где вы будете находиться 4 июля. Но мы знаем, где. Конечно же, на большой дискотеке Авторадио на главном танцполе этого лета 4 июля. Мы встречаемся на стадионе ВТБ-Арена и танцуем. Просто надо вспомнить все свои коронные движения. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. Надеюсь, вы приобрели билеты. Если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру. Там и подробности, и лучшие места. Категория 12+. Ну и вспоминать коронные движения мы с вами будем по выходным, завтра и послезавтра, с 6 до 9 вечера в эфире Авторадио. Крутейший микс ваших любимых хитов. Будем танцевать, будем готовиться, будем репетировать, приглашать своих любимых и классно проводить это лето в преддверии большой дискотеки Авторадио. 4 июля с нами случатся самые жаркие танцы, а потому что мы так этого хотим, и каждого из вас мы приглашаем. Меня зовут Олеся Соболева, приветствую вас, проводим эту летнюю пятницу вместе, кто в трудах, кто на берегу моря. Всем и каждому летит огромнейший привет из нашей прекрасной студии. И до встречи на стадионе ВТБ-Арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 13 градусов, днем до 22.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
10: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
9: СЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Реклама на Авторадио.
1: 8 58 88 88.
16: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Авторадио. Номер один.

0: празднования родным погибшей и сообщил, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку. Губернатор также рассказал, что сейчас основная задача властей – помочь всем пострадавшим и как можно быстрее устранить последствия атаки. По его данным, в Московской области повреждения получили 18 многоквартирных домов, 13 в Котельниках, 2 в Люберцах и по одному в Раменском, Жуковском и Балашихе. Воробьев отметил, что специалисты управления технического надзора капремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ.
1: Про кредиты.
0: Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала года выросла и к началу лета приблизилась к 25%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения ЦБ не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. И в продолжение темы кредитов. Средняя полная стоимость кредита на покупку нового автомобиля в России по итогам мая составила 14,5 годовых, на подержанные машины – почти 23%. С начала года отмечается существенное снижение стоимости кредита на бэушки на 2,8%. Это выяснили аналитики Объединенного кредитного бюро. Относительно низкие ставки на кредиты для покупки новых автомобилей объясняют стимулирующими фирменными программами со стороны дилеров и дистрибьюторов. Что еще оказывает влияние, в беседе с Авторадио рассказал экономист Александр Сафонов.
2: Мы должны с вами понимать, что основная причина, так сказать, это снижение учетной ставки ЦБ. Поэтому, естественно, банки, так сказать, на это реагируют. Они должны брать, собственно говоря, депозиты под более низкие проценты, учитывая тенденцию, которую закладывает ЦБ. Естественно, они, защищая свой бизнес, снижают, соответственно, уровень депозитных ставок. Поэтому в ближайшее время мы по мере, так сказать, снижения учетной ставки ЦБ будем видеть снижение стоимости кредитов для автоотрасли.
0: Добавлю, в сегменте автокредитования снизилась доля закредитованных заемщиков. По итогам января-марта доля выдачи автокредитов гражданам с показателями долговой нагрузки свыше 50% составила 17%. Это на 3 процентных пункта меньше, чем год назад.
1: Про нововведение.
0: Эквадор предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Заполнение электронной карты прибытия станет обязательным для всех туристов, в том числе из России, прилетающих через международные аэропорты страны, включая Ничанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна на русском языке. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: Отправляемся с вами дальше в поисках любви. Прямо по курсу у нас большая дискотека Авторадио. В чувствах ведь можно и в танце признаться, согласитесь? Вот это и проверим. 4 июля на стадионе ВТБ-арена будут все. И мы, и вы, и главные звезды, которые исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Не пропустите. Это супер-мега-масштабное событие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. Занимайте лучшие места. Приглашайте своих самых любимых и к нам на большую дискотеку Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличной пятницы и до встречи на стадионе ВТБ-арена. Вот это потанцуем.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Свежесть всегда?
8: Да, в магазинах да.
7: Крыло цыпленка, две части раздельно. 1 килограмм за 299 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2 Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
14: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
15: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис. Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
18: Альпийские, баварские, французские.
19: Сережа, что ты делаешь?
18: Путешествую.
19: С открытым ртом и причмокивая?
18: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
20: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
21: Мясной гурман. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2020. 26-го года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдинг».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Правительство может получить дополнительные полномочия для регулирования крипторынка. Как пишет РБК, такую поправку готовят к документу о цифровых активах. Она позволит Кабмину вводить особые правила обращения криптовалют в ответ на санкции. Такие решения будут принимать по согласованию с Центральным банком и профильными министерствами. Основная цель изменений – защитить российских граждан и компании от внешних ограничений. Документ еще дорабатывается. Рассмотреть его в Госдуме планируют 23 июня. В России предложили компенсировать молодоженам часть расходов на свадьбу через налоговый вычет. Такую инициативу внесли в Госдуму, передает агентство ТАСС. Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. В этом случае супруги смогут вернуть до 52 тысяч. Авторы идеи считают, что свадьба часто становится серьезной финансовой нагрузкой для молодых семей. Такая мера, по их мнению, могла бы стать своеобразной поддержкой от государства после регистрации брака. Россияне стали планировать более короткий отдых за границей в бархатный сезон. Это следует из исследования, с которым ознакомилась газета.ру. В этом году средняя продолжительность таких поездок составляет 4 дня. Это на день меньше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость ночи в зарубежных отелях снизилась до 13,5 тысяч рублей. Самым популярным направлением стала Турция. На втором месте оказалась Италия, а в пятерку вошли Таиланд и Китай. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
11: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
12: В кино с 25 июня.
14: Это же круто!
10: 6+.
2: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
7: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 2 часа дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом подробнее через секунду.
4: Про главное.
3: Центробанк сегодня 9-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,25%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе. Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Годовая инфляция по состоянию на 15 июня достигла 5,6%. Эксперты отмечают, что регулятор сохранит осторожный подход к снижению ключевой ставки и будет ориентироваться прежде всего на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и кредитной активности. Решение ЦБ поспособствует дальнейшему снижению ставок по вкладам и кредитам. Однако скорость и масштаб изменений будут зависеть от политики конкретных банков и ситуации с ликвидностью на рынке. Вклады обычно дешевеют быстрее, тогда как ставки по кредитам могут снижаться с лагом и зависят от политики конкретного банка, оценки заемщика и уровня риска. Ну а сейчас, по данным ЦБ, средние ставки по вкладам в российских банках достигают 13-16% годовых.
4: Про международные отношения.
3: Подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите сообщества в Брюсселе поддержали председателя Евросовета Антонио Кошту и выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание «Политика» со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали крайне непрофессиональным. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и Россией вызвало ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые задавались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за их незначительной роли в регулировании украинского кризиса.
4: Про инициативу.
3: Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный высказался в поддержку идеи обязательного страхования гражданской ответственности для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности. Своим мнением он поделился в беседе с агентством «Москва». Депутат обратил внимание на повышение активности обсуждения введения аналога ОСАДО для курьеров, передвигающихся на электросамокатов. Такую тенденцию он связал с ростом числа пострадавших в подобных ситуациях и невозможностью получить компенсацию из-за отсутствия у виновника ДТП страховки. Чиновник указал на то, что сейчас законодательство не регулирует ответственность курьеров при дорожно-транспортных происшествиях.
4: Про авторадио.
3: Совсем мало времени осталось до масштабного события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Люся Чеботина, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие создадут для всех слушателей нашей радиостанции незабываемую атмосферу. Большая дискотека Авторадио станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты еще есть в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Торопитесь занять свое место на главном танцполе этого лета. Категория 12+. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Жизнь иногда штука сложная, действительно может повести, главное, чтобы в правильном направлении. Если вдруг вас ведет на сайт Авторадио для того, чтобы вы заменили гудок мобильного на наш фирменный гимн, поверьте, это путь правильный, потому что в 13-м сезоне «Игры много денег», в счастливом сезоне ваши мечты становятся реальностью. Зайдите действительно на сайт Авторадио, простые действия, удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой, сделайте это, и в рамках суперфиналов все для вас обязательно реализуется, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Два суперфинала позади, ну, впереди еще три от Авторадио, плюс шестой дополнительный от нашего партнера, да плюс наш партнер удваивает выигрыши. Сейчас в банке 29 тысяч рублей, и, соответственно, сегодня мы обязательно сыграем аж на 58 тысяч. Дамы и господа, леди и джентльмены, приготовились и внимательно ловим каждую песню в эфире, особенно если хотите побеждать, а что-то мне подсказывает, что хотите. Ты ушла.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Масло традиционное, Вкуснотеево, 82,5%, 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Безработица в России остается на исторически низком уровне. Об этом сообщили в Банке России. При этом в ЦБ отмечают, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами, а в последние месяцы также ускорился потребительский спрос. Инвест-активность немного выросла после снижения в начале года. Напомню, ранее сегодня ЦБ понизил ключевую ставку до 14.25% годовых. Мошенники активизировались перед выпускными и предлагают абитуриентам поступление в вузы, которых на самом деле не существует. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва». Речь идет о фальшивых программах двойных дипломов, обучении за границей или гарантированном зачислении за предоплату. Член Ассоциации юристов России Никита Тархов отметил, что такие схемы чаще всего строятся на продаже несуществующих услуг. Надежнее всего проверить вуз можно через реестр Рособорнадзора. В северной столице подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса». В этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет. За победу боролись 43 водителя из разных регионов. Участникам нужно было пройти специальную трассу на городских улицах. В программе были фишки, препятствия и другие элементы, с которыми водитель может столкнуться на дороге. Первое место занял представитель Петербурга Алексей Скворцов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на retail.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Авторадио.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на «Авторадио».
2: Большая дискотека «Авторадио». ВТБ-арена. 4 июля.
3: Что это?

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Болгария пригрозила ЕС наложением вето на антироссийские ограничения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Лидеры стран Европейского Союза впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. При этом Болгария пригрозила ЕС наложением вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если из него не исключат патриарха Кирилла. Об этом заявил премьер страны Румен Радев. Еще государства не устраивают санкции, угрожающие его экономике. София видит риски для работы «Лукойла», поставок удобрений и запчастей для метро.
3: Про водителей.
2: В Тольятти водителя планируют привлечь к ответственности после того, как он не уступил дорогу машине скорой помощи. Спецтранспорт с включенным сигналом пытался проехать, но дорогу ему перегородил легковое авто. Водитель стоял у светофора, ждал зеленый сигнал и не стал пересекать стоп-линию. Позже его разыскали. В отношении мужчины составили административный протокол. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, грозит ли штраф, если водитель нарушил разметку, чтобы пропустить специальный транспорт.
4: Человек стоит на стоп-сигнале на красном свете, едет скорая, подвинься. Все равно подвинься. Если нет камеры, то ты просто пропустил скорую, она поехала дальше. Если камера есть, то она зафиксирует, что ты подвинулся не просто так, а потому что пропустил скорую помощь. Есть видеорегистратор, на который видно, опять же, что подвинулся, что скорую пропустил. Обжаловать все это можно будет, это без проблем. Ну и приходит штраф, вы, соответственно, пишете, что не согласен, обжалуете, вот пишете, что пропускал скорую помощь. Если же нет видеорегистратора, на камеру не попало, что там скорая была, ну, к примеру, всякое может быть. Да и на дороге бы находились одни без всяких водителей, да, без всяких свидетелей. И вам пришел штраф. Но на одной чаше весов ваш штраф там за стоп-линию, а на другой чаше весов чья-то жизнь. Поэтому молодцы для себя, внутри себя, вы даже поставите этот плюсик.
2: Отмечу, по данным средств массовой информации, за непропуск машин скорой помощи или другого автомобиля с включенными специальными сигналами водителю может грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. Также за такое нарушение могут даже лишить прав на срок от 3 месяца до года.
3: Про рейтинги.
2: Московский государственный университет вошел в список лучших вузов мира. Он занял 115-ю строчку рейтинга. На первом месте Массачусетский технологический институт. Вторую позицию разделили Имперский колледж Лондона, а также Стэнфордский университет. Кроме того, в топ-5 вошли университеты Гарварда и Оксфорда. Кроме того, в двадцатке лучших вузов мира оказались Китайский университет Гонконга и университет Джонса Хопкинса. Всего в рейтинге представлены 1500 вузов. Эксперты оценивали академическую репутацию университетов, соотношение преподавателей и студентов, цитируемость научных публикаций, долю иностранных лекторов и учащихся, а также международное научное сотрудничество. По данным ЦБ, официальный курс доллара сегодня 73 рубля 36 копеек, курс евро 85 рублей 3 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 29 тысяч, партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 58 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Нет, не надо слов.

0: Ну что ж, про день последний, конечно же, не будем. Напротив, давайте о лучшей игре «Много денег». Давайте посмотрим на прекрасный банк, в котором 29 тысяч рублей. Что смотреть? Выигрывать надо. Наш партнер все удвоит. А значит, по сути, здесь сейчас мы играем аж на 58 тысяч. Математика простая, а главное, очень даже прибыльная.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Однозначно, мечты сбываются. Вместе с Авторадио по-другому и быть не может. Плюс с нами, естественно, наш генеральный партнер Озонбанк, который удваивает все выигрыши. Дополнительный суперфинал в конце года обязательно будет. Ну а сейчас мы, конечно же, двигаемся исключительно вперед. Чуть более 2 миллионов рублей разыграны из 5. Математика также проще некуда. 2 суперфинала, соответственно, из 5 от нас состоялись. Ну и, разумеется, нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно двигаться вперед. Я пожелаю вам искренне побед, которые обязательно придут. И что же для этого нужно? Для этого традиционно нужно отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделаете это, вуаля! Все, вы наш человек. Победы обязательно придут. Также есть важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Заходите на сайт Авторадио, также меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции, и каждый мечтает о чем-то своем. Подумайте, что для вас действительно жизненно необходимо, и пожелайте этого. В рамках суперфинала все может реализоваться. Ну а сейчас прекрасные 29 тысяч рублей, которые, как вы понимаете, превращаются в 58. Нам осталось определиться, с кем мы будем играть. Давайте рулетку остановим здесь и сейчас. Ага. Краснодарский край у нас на связи. Слушательница по имени Вера. Я цитирую. «Моя мечта заключается в очень кругленькой сумме. 17 миллионов рублей. Именно такая сумма мне нужна». Неплохая, я скажу, сумма, мягко выражаясь, неплохая. Почему не 16, почему не 18, я не знаю. А вот, возможно, Вера нам все эти вопросы здесь и сейчас сможет ответить. Давайте Вере все-таки позвоним. Так, номер набран. Мы здесь сейчас хотим услышать гимн Авторадио. Сразу он врывается в прямой эфир, и это прекрасно. Уже деньги заработали.

0: продолжаем дозваниваться. Оставайтесь.
1: К сожалению, не могу я оставаться на линии в данном случае, но правила для всех равны. Гимн Авторадио был, энная сумма денег заработана, не 17 миллионов рублей, так сложилось. Но, пожалуйста, 3000 рублей за гимн Авторадио, который, естественно, удваивает наш партнер. Они превращаются в 6, и очень скоро Вера сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Естественно, номер Веры остается в игре. Пожелаем удачи, если в рамках суперфинала опять же выпадает номер, как и в любой другой день. Либо деньги, либо мечта благодаря Авторадио становится реальностью. Пока же давайте мы с вами рулетку запустим. Все легко и просто. Банк подрастает еще. Теперь там 31 тысяча рублей. Математика-то проще некуда. Значит, сыграем сегодня на 62 тысячи. Ну и, конечно же, двигаемся к очередному суперфиналу. И помним, дорогие, обязательно помним, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, наш генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Что делать, вы знаете, поэтому вперед к вашим персональным победам.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Реклама.

0: лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН НП 313-402-710-600-028.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет передал белорусским коллегам копии документов по делу об атаке беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Представители СК Белоруссии на месте изучили материалы дела, а также обнаруженные фрагменты дрона. Напомню, автобус с воспитанниками спортивной школы следовал из Гомеля в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая группу женщина, а еще 8 человек пострадали. Сообщения об ужесточении правил ремонта и перепланировки квартир не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Мосжилинспекции. Ранее в СМИ писали, что с 1 июля требования изменятся, а по квартирам начнут проводить рейды. В ведомстве пояснили, что никаких изменений в документы не вносилось. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан, управляющих компаний и профильных организаций. Если незаконную перепланировку выявят, то собственника могут оштрафовать, а также обязать вернуть квартиру в состояние по технической документации. В начале лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду. Как сообщили известиям в пресс-службе «Честного знака», только за первые две недели июня в стране продали около 429 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской и Ленинградской областях, а также Алтайской.

0: Алтайском и Краснодарском краях. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
10: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Авторадио.

за кормой. Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою,

будешь. Он всем соединится на стадионе ВТБ-арена и многотысячной толпой танцевать, зажигать и петь. Вот что! Вот что хочется получить от большой дискотеки Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арена все случится. Выступит Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Репс, Мэри Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, Люся Чеботина. Огромный список артистов и, конечно же, тысячи счастливых танцующих, поющих нас с вами на главном танцполе предстоящего лета. Так что в любой момент 12+ категория, билеты приобретаются на нашем официальном сайте. Ну и, конечно же, мы должны посетить возвращение Авторадио в стадионный формат. Так что 4 день июля стадион ВТБ-арена. Встречай большую дискотеку Авторадио, и мы однозначно будем там. В студии Иван Прудников.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Авторадио. Номер один.

0: Лишь Дания, Нидерланды и Эстония. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества.
1: Про нововведение.
0: Туристов начнут предупреждать о рисках за рубежом через госуслуги. Минэкономразвитие предлагает расширить функционал системы «Электронная путевка», в которой содержится полная информация о турпродукте. Путешественники, зарегистрированные на портале госуслуги, будут получать уведомления не только о заключении или изменении договора с туроператором, но и об угрозах безопасности в стране временного пребывания. При этом от сервиса можно будет отказаться через личный кабинет. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макартычан в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, кто несет ответственность за туриста.
2: Полную ответственность за туриста несет турагент, да, который его отправил. Естественно, по закону он обязан предупреждать о всех нюансах, кстати, не обязательно за рубежом, даже если тур по России. Турагент, который продал тур, несет полную и административную, и даже уголовную ответственность перед туристом. Если мы говорим про госуслуги, естественно, никакой ответственности госуслуги перед туристом не несут. Да, если там какое-то неправильное информирование, в суд турист на госуслуги подавать не будет. Поэтому сказать, что там госуслуги сделают что-то революционное и предупредят о чем-то, о чем не предупредил профессиональный турагент, да, который обязан это сделать по закону. Ну, кроме улыбки, у меня это ничего не вызывает.
0: Отмечу, по словам экспертов, возможность такого информирования предполагалась в системе изначально. Нынешние же поправки необходимы прежде всего для нормативного оформления интеграции и технических доработок, которые потребуют участия Министерства цифровой информации.
1: Про туризм.
0: В Ассоциации туроператоров России сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты страны, необходимо обязательно заполнить электронную карту прибытия. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Также это коснется обладателей электронных виз.
1: Про погоду.
0: Жителей Подмосковья экстренно предупредили о дожде с грозами и усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы, уточнили в региональном главке МЧС. Сегодня до 9 вечера в Московской области ожидаются дождь, гроза, порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Зато, по словам синоптиков, солнечными будут предстоящие выходные. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: выше, ярче, круче, громче. Все это про большую дискотеку «Авторадио» и всю эту продажу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Наша с вами встреча, к которой мы готовимся уже много-много времени. И значит, она пройдет легендарно. Это главный танцпол предстоящего лета, который украсит Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка». В общем, главные звезды, главные хиты и танцующие счастливые мы с вами. Вот красота самая настоящая. 12+ категория, билеты в любое мгновение на нашем официальном сайте доступны для каждого из вас. И стадион ВТБ-арена встречает 4 июля большую дискотеку «Авторадио». Этот вечер нам запомнится навсегда. Иван Прудников, ждем всех, дорогие. Ну и, конечно же, сейчас также остаемся вместе с «Авторадио».
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

0: что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Центробанку могут потребоваться паузы для в дальнейших решениях по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения сократилось. Насколько именно, в ЦБ будут обсуждать на следующем заседании. Ранее Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. При этом в регуляторе отметили, что устойчивый рост цен немного замедлился, однако все еще остается выше целевого уровня. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования на ближайшие 4 года. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Специализированное образование занимает от 1 до 3 лет, а аспирантура становится профессиональным уровнем. В ближайшие годы к проекту присоединятся еще несколько университетов. Тем временем абитуриентам напомнили, какие документы нужны для поступления в вузы. Как сообщили в Миноборнауки, выпускникам потребуется паспорт, аттестат или диплом колледжа, а также согласие на обработку персональных данных и документы, которые подтверждают льготы и индивидуальные достижения. Подать бумаги можно лично, по почте или через госуслуги. При этом документы принимают и в оригинале, и в копиях. Заверять их у нотариуса не нужно. Всего абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800

0: 51-00-01.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на deal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
7: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полета.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
14: Это же круто!
12: 6+.
16: Авторадио.

продолжаем наслаждаться искусством сложения семенот, музыкой, проверенной временем. Естественно, наслаждаемся и пятницей. Здесь сейчас в эфире Авторадио, впереди выходные. Ну что же, лето, наслаждайтесь моментом. И хочется, чтобы вы, конечно, проводили время со своей семьей. Есть секретик, как сделать так, чтобы все запомнилось очень даже надолго. 25 июня, очень скоро, во всех кинотеатрах нашей страны состоится премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колборо». Это действительно современная история, это великолепный детский фильм, от которого, не сомневайтесь, будет в восторге и взрослые, будет в восторге абсолютно вся семья. Значит, собирайтесь вместе и огромной компанией, хоть внуки, племянники, дети, насладитесь этим моментом, который вам обязательно запомнится. Искренняя рекомендация от каждого из нас. Уверен, проведете вы время на 10 из 10. И в данный момент, естественно, также оставайтесь вместе с Первым автомобильным. По возможности, капельку, чуть-чуть делаем звук погромче и, естественно, погружаемся в очередные, как было сказано ранее, летние выходные.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: Азиатской области.
1: Про оружие.
0: Австралия выделит Украине еще 70 миллионов долларов на закупку вооружений. Речь идет о критически важном военном оборудовании, включая средства ПВО и боеприпасы. Деньги будут перечислены двумя траншами в течение ближайших 12 месяцев. Об этом заявили в пресс-службе Австралийского министерства обороны. Напомню, с начала конфликта на Украине Канберра в общей сложности предоставила на нужды украинских военных более 1,5 миллиарда австралийских долларов.
1: Про долги.
0: Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась на максимальное значение за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости. Так, по итогам марта обязательства перед нерезидентами составили примерно 61 миллиард долларов, а в конце следующего месяца почти 59 миллиардов. В результате они сократились сразу на 4 миллиарда долларов. Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года. Тогда произошло уменьшение приблизительно на 3,5 миллиарда долларов. Экономист Михаил Беляев рассказал корреспондентам Авторадио, как снижение госдолга России отразится на жизни граждан.
2: На жизнь обычных людей не влияет никак, кроме, так сказать, гордости за страну и личного спокойствия, что он не растет и не будет потом тяжким бременем наложиться на плечи трудящих. Он пульсирует, потому что государство ведет такую же хозяйственную деятельность, экономическую деятельность. А экономическая деятельность, она связана со всякого вот такого рода операциями. Его не нужно воспринимать никак, воспринимать только как обычный финансовый инструмент.
0: Добавлю, в начале июня президент России подчеркивал, что уровень госдолга составляет примерно 16% ВВП.
1: Про торговлю.
0: В Грузии зафиксировали сокращение экспорта вина в Россию. По итогам мая поставки уменьшились почти на 36% в годовом выражении до 11 миллионов долларов. Данные опубликовала статистическая служба республики, передает РИА Новости. Несмотря на сокращение импорта вина, в прошлом месяце Российская Федерация сохранила за собой место его крупнейшего покупателя у Грузии. Вслед за Россией по сумме импорта расположились Польша и Украина.
1: Про них.
0: В Евросоюзе самой дорогой страной для жизни оказалась Дания. В ней в прошлом году уровень цен на товары и услуги оказался самым высоким и достиг 140% от среднего по объединению. Об этом сообщает Евростат. В Ирландии соответствующий показатель был равен 136%, а в Люксембурге 132%. Самые низкие значения наблюдались в Болгарии, Румынии и Польше. Официальный курс доллара сегодня составил 73 рубля и 36 копеек. Курс евро 85 рублей и 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Только мы не забираем вас, мы вас полноценно приглашаем. Мы приглашаем вас на праздник танца, праздник энергии, праздник, который запомнится навсегда. Мы приглашаем вас на главный танцпол этого лета. И, как следствие, мы приглашаем вас на большую дискотеку «Авторадио», которая 4 июля состоится на стадионе ВТБ-арена. Выступит Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, Люся Чеботина. Огромный список гостей, главные звезды, главные хиты, тысячи людей на стадионе. Ну, как подобное пропустить? Да никак. Поэтому 4 июля и встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». 12+, категория, билеты в любой момент, в любое мгновение. Берите друзей, подруг, близких и на сайт «Авторадио». Поверьте, этот вечер мы запомним навсегда.

0: Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 174 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия в Чанган-центр Автопрестиж. На Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин лодки. Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-410-610-628.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
16: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
18: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
19: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Конечно же, мы двигаемся к нашей прекрасной встрече. Мы двигаемся к главному летнему танцполу страны, который состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Но мы же с вами договорились, что теперь каждые выходные мы эту встречу как следует репетируем. А значит, большая дискотека Авторадио каждый уикенд доступна для каждого из вас, для каждого из нас в прямом эфире. Дамы и господа, леди и джентльмены, естественно, данные выходные не будут исключением. В 6 вечера стартует несколько часов прекрасного микса, так что в выходные также танцуйте вместе с нами. Ну и, естественно, предвкушайте наше главное событие, нашу главную встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Ждем всех! Большая дискотека Авторадио, по сути, только набирает обороты. Не сомневайтесь в этом.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.

0: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
1: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
1: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. УГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре.
4: Кино с 25 июня.
6: Это же круто!
8: 6+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Названо количество домов в Подмосковье, поврежденных при беспилотной атаке. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Андрей Воробьев назвал число поврежденных при беспилотной атаке жилых домов в Подмосковье. Это 18 зданий в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава региона. На всех объектах находятся специалисты управления технадзора капитального ремонта, которые оценивают объем необходимых работ. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.
0: Про мигрантов.
2: Словакия заплатит 4 миллиона евро за отказ принимать мигрантов. Как отметил премьер-министр Роберт Фица, Братислава не хочет пускать в страну переселенцев, несмотря на принятый Евросоюзом пакт, который вступил в силу, несмотря на сопротивление Словакии. Напомню, согласно механизму солидарности ЕС, в этом году Словакия сделает взнос 4 миллиона евро. Согласно договоренностям, страна Евросоюза за отказ принимать мигрантов должна заплатить 20 тысяч евро за каждого. Лучше мы сделаем этот взнос, чем примем их. Это почти 200 человек в 2026 году, сообщил словацкий премьер.
0: Про погоду.
2: Синоптики пообещали москвичам непогоду. Сегодня в Москве ожидаются дожди, будет прохладно, температура воздуха поднимется до плюс 18, и также возможны грозы. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, характер погоды в столице в четверг будет определять тыловая часть циклона, поэтому в течение суток могут быть осадки. О том, какая погода ждет москвичей в выходные, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: 80% месячной нормы осадков в Москве за одну лишь неделю. И температура воздуха ниже климатически нормальной на целых 7 градусов. Все это закончится с концом этой рабочей недели. Ну, в пятницу еще будет промежуточная погода, то есть антициклон уже пойдет в сторону Москвы, но еще не придет. Поэтому будет дождливо, временами ветрено, временами грозно. Температура воздуха в районе плюс 18 градусов. Ну, а в субботу температура воздуха уже 20 градусов. Будет светить солнце, антициклон к нам приблизится, рост атмосферного давления наметится, и в воскресенье вообще хорошо. Вот сколько положено по климату, столько и получим. Плюс 22, плюс 24 и солнце без осадков.
2: Ранее жители Подмосковья предупредили о непогоде. Ухудшение ожидается в ближайшие часы. Об этом рассказали в региональном в главке МЧС. Сегодня до 9 вечера в Московской области ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра составят до 15 метров в секунду. Зато, по словам синоптиков, солнечными будут предстоящие выходные.
0: Про Авторадио.
2: Уже буквально через 2 недели всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет он. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мария Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие звезды. Успейте занять лучшие места. Билеты еще в продаже на сайте Авторадио и в кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра – 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты составил 84 рубля 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер, друзья.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. Радиоспектакль «Мурзилки лайв» начинается в эфире.
5: Ты же говорил мюзикл.
6: Да, мюзикл с элементами трагикомедии.
4: Да тут, знаешь, все жанры хороши, главное, чтобы кроме скучного. Итак, в главных ролях мы, то есть Михаил Брагин.
5: Мы, Татьяна Гордеева.
6: И мы, просто Захар.
4: Да, ну что, и, конечно же, наши гости, которые сегодня хочется представить отдельно.
5: Итак, сегодня в нашей студии режиссер-документалист Наталья Рыбинская, с которой мы поговорим про 90-летний юбилей великолепного актера Михаила Державина. Снят фильм, он выходит на Первом канале, посвященный именно 90-летию этого замечательного артиста, великолепного человека с уникальной судьбой. Просто там такие повороты, там такие пересечения с великими мира сего. Вот обо всем этом поговорим в финальном часе. Наталья придет к нам в гости.
6: Ну а буквально через 15 минут птичка будет петь. Именно так называется песня, которую исполнит Ева Власова. Это премьера. Так что будем с ней, конечно, разговаривать. Ну а дальше птичка будет петь.
4: Да, хорошо, что мы встречаемся так часто. У Евы выходит прям хит за хитом. И еще один герой, который сегодня претендует на звание главного. Маньяк из первого сезона «Фишера». Желтый из «Слова пацана». Артем из «Москва слезам не верит». А теперь еще и Маяковский из нового сериала «Лиля». Все это Андрей Максимов. Ждем его в следующем часе. Вот такой вот план на сегодня. Так что можем начинать.
5: Можем.
4: Поехали! Ю-ху!
0: Вечернее шоу.

0: Неожиданно начну. Слышали, почем нынче свадьбы? Просто для меня это сейчас актуально.
1: Вот. Ты женишься?
0: Да. Причем в 31 раз. Шучу.
2: Ну, почем?
0: Ну, я офигел. Минимальный бюджет свадьбы с полной организацией через агентство в 2026 году начинается от 1,5–2 миллионов рублей. Просто начало от 2 миллионов.
1: Ну, давай опять начнем, что это все-таки столичные все эти агентства, да, вот да, эти, да. У которых ценник сразу.
0: Но, тем не менее, за последние годы стоимость свадебных услуг заметно выросла. Если еще 2 года назад за 4 миллиона рублей можно было организовать масштабное торжество, то сейчас такой бюджет соответствует свадьбе среднего уровня, без особых излишеств.
1: Да ладно.
0: 4 миллиона рублей всего-навсего.
1: Да нафиг надо тогда это вообще свадьба?
0: Жалких.
1: Лишь эти деньги вложить сразу в семью.
0: Согласен с тобой.
1: Куда это?
0: В связи с этим в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как подарок от государства. Как считают авторы инициативы, молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета суммы до 4000 рублей. Такая поддержка может способствовать созданию новых семей, подчеркнули депутаты. Так, при применении вычета к расходам до 400 тысяч супруги смогут вернуть до 52 тысяч рублей. Ну, как мы поняли, что на 52 тысячи сейчас, наверное, можно только в столовую сходить со своим алкоголем. И узким кругом, я так понимаю,
1: узким кругом,
0: да?
1: Своих,
0: попраздновать.
1: По списку, кому повезет.
0: В общем, такая себе инициатива.
1: Такая
0: не,
1: себе.
0: Ну, слава богу, хотя бы 52.
1: Ну, а далее, и как бы в продолжение после информации о свадьбе, о свадьбах, одна из самых позитивных и романтичных новостей дня. В Петрозаводске папа приехал встречать жену из роддома верхом на коне.
2: Нет. Ух ты!
0: Я бы понял, на Кавказе, но Петрозаводск.
1: Петрозаводск, да, Карелия. И он такой счастливый. А, соответственно, там фотографии миллион в соцсетях, в различных пабликах. За молодым папой на лошади, наверное, наблюдали из окон все сотрудницы и молодые мамы. Даже младенцы притихли от удивления, перестав пищать свои первые агу. На лице папы смесь волнения абсолютного счастья, в руке красивейшие цветы. На территорию центра коня, к сожалению, не пропустили, но медики радовались и улыбались. Молодой папа, защитник, добыча. И немного ковбой.
0: Ну и, конечно же, запели сразу «Выйду я к роддому с конем».
1: Да. А жена-то с двойней вышла, представляете? Очень-очень хорошо. Да.
2: Молодец.
0: Наш пострел.
2: Молодец. Ну и, кстати говоря, летом ведь очень многие люди увлекаются конным спортом. Может быть,
0: да,
2: как раз папа
0: очень
2: ехал
0: красиво.
2: Как раз с ипподрома.
0: Но
2: почему
0: очень дорого.
2: Нет? Да, ну, в общем, стало известно, какими видами спорта предпочитают заниматься наши с вами сограждане летом, россияне. Согласно опросу, который был проведен в конце мая, самым популярным видом уличного спорта у россиян является, как думаете, что?
0: Бег.
2: Спортивная ходьба.
0: А,
2: я
0: ходьба.
2: Так подразумеваю, что это вот именно речь идет о скандинавской ходьбе, которая действительно стала очень-очень популярна. Причем об этом сказали 2/3 опрошенных практически. А на втором месте как раз находится бег и замыкает тройку велосипедные прогулки. Чуть меньше респондентов организуют команды, играют в футбол или баскетбол. Благо, действительно, сейчас есть где. При этом большая часть россиян предпочитает заниматься спортом на свежем воздухе. Ну и занимаются люди на улице, прежде всего, для здоровья спортом. Но, а вот треть опрошенных, вот это мне очень нравится. Желает сбросить лишние килограммы.
0: Конечно.
2: Молодцы.
0: А правильно
2: молодцы.
0: Делать. Молодцы, да.
2: Давайте об этом поговорим.
0: Продолжим эту тему в нашем лайв-чате, который называется «В здоровом теле, здоровый дух».
1: Занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе? Ну, как-то провоцирует вас именно летний сезон на это? Танцы, бег, теннис, футбол или что-то еще? Рассказывайте.
2: Плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Фарш классический «Останкино» 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Лето – время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. Современная издача на Чанган Трейдинг.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
14: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
15: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
16: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
17: ИП «Мартынов Евгений Анатольевич». ОГРНП 313-402-710-600-028.
18: Альпийские, баварские, французские.
19: Сережа, что ты делаешь?
18: Путешествую.
19: С открытым ртом и причмокивая?
18: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
20: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман». Мясной гурман.
21: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
22: Реклама на Авторадио.
23: 58 88 88.
22: Музыка

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: И вновь наша концертная площадка открывает свои двери для друзей-артистов. В гостях у нас Ева Власова с премьерой песни.
2: Привет.
3: Привет.
1: И эта песня ведь вышла буквально несколько часов назад.
4: Да. Можно так сказать, что сегодня будет премьера впервые. Мировая. Я исполню ее вживую, да,
1: но
4: на вашем
1: про радио. Премьеру мы обязательно поговорим, а пока хочется немножко о другом. Начать с премии Муз-ТВ, на которой мы виделись, тоже с тобой общались достаточно долго. Ты была номинирована как лучшая исполнительница, но в этом году не срослось. Скажи, пожалуйста, когда объявили не тебя, что вот внутри творилось? Ведь любой человек хочет стать генералом, согласись.
4: Вот честно сказать вам, до того, как мы пришли в зал, мы делили одну гримерку вместе с Лолитой. Угу. И, значит, я
2: которая
4: говорю...
2: Которая тоже была номинирована,
4: да, на лучшую исполнительницу. Я говорю: Лолита, скоро наша номинация. Она такая: ой, а я ничего не сделала в этом году. Ага. Я вообще, мне вообще не надо. Я не знаю, что меня номинировали. Я ничего не сделала. Я говорю: а я что сделала? Я тоже ничего не сделала. Она такая: нет, подожди, ты же вот сделала вот это, вот это. Я говорю: ну подождите, у вас же тоже. И мы вот так вдвоем обесценивали просто сами себя, друг друга поддерживали. И на самом деле, если честно, где-то внутри я понимала, что большая честь быть номинированной уже, просто быть номинированной в этой номинации, а уж чтобы получить ее, это вот надо заслужить. И вообще быть среди таких больших артисток в этот день для
2: Ничего.
4: Меня уже был
2: подождем
4: подарок.
2: Годик.
3: Нет, слушай,
4: да, подождем.
3: Мы были очень искренне за тебя рады и действительно рады тому, вот твоему какому-то невероятному росту, который мы наблюдаем в том числе и в нашей студии, а также наблюдая за твоими афишами, за твоими гастролями. Мы об этом не устаем говорить, это действительно очень классно. Мы понимаем, что это колоссальный труд, но понимаем, что это действительно такие вот тот колоссальный труд, который приводит к большому успеху, потому что афиши концертов потрясающие. Все лето ты в разъездах, причем выступаешь. По сути, через день у тебя концерт?
4: Ну да, практически. Есть и каждый день. Ну вот подряд 3 дня, может быть. Но я могу.
3: Можешь. Отдыхать не надо, да?
4: Я рассчитываю свои силы, да. Несмотря на то, что каждый концерт полностью живьем, я рассчитываю свои силы, и я знаю, что я смогу это сделать. Но у меня есть еще один эксклюзив, который я приберегла, который никто не знает, и сейчас я могу вам открыть тайну. Значит, я, так как у меня премьера песни «Птичка будет петь», и так как «Птичка будет петь», «Птичка» хочет покорять новые высоты, и я хочу пригласить всех слушателей, и вас тоже хочу пригласить на свои большие концерты, которые состоятся 27 февраля в Москве в Лайф-арене и 27 марта Санкт-Петербург, Ледовый дворец.
2: Это уровень!
4: Это очень волнительно, это очень волнительно, но где-то внутри себя я понимаю, что...
2: Ты уверена, что все будет хорошо?
4: Мои слушатели, да, они меня поддерживают, они меня любят, они мне говорят: Ев, ну нам уже тесно в этих площадках, ну давайте же побольше, побольше. И я решилась. И посмотрим. Ну, я очень надеюсь, что все будет хорошо.
2: Но сначала тренировка будет.
1: Да, 26 июля, во-первых, у тебя будет концерт в рамках Summer Sound.
4: Да, летний концерт
1: под открытым небом в дизайн-завод. 2 августа в Санкт-Петербурге, да, в рамках того же фестиваля, мануфактура. И 4 августа Нижний Новгород, Ракушка.
2: Да, да, небольшой такой концерт в Ракушке.
1: Площадка.
2: Сам представляется какой-то
1: это. Под открытым небом, это прям вот для меня это какой-то Вудсток. Прямо вот, прям фантастика какая-то.
4: Ну, на самом деле у таких концертов свой вайб, и он очень классный, потому что погода создает дополнительные декорации, бывает в виде дождя или в виде ветра, например. То есть мне даже на сцене порой не нужны вентиляторы, ты просто стоишь, этот ветер
1: развивает. И так развиваешься.
4: Да, и люди тоже стоят и примерно так же себя ощущают, как будто они в клипе. И все это на свежем воздухе, и все ощущение такое, что ты на самом деле в космосе все это время находишься. Такая космическая какая-то обстановка. Потому что и вот эти голоса, которые уходят куда-то в пространство.
2: Во вселенную.
4: Да, во вселенную. Ты такой: ааа! Ну, это правда такой очень интересный опыт проведения концертов именно на улице. Они отличаются очень сильно от обычных камерных концертов.
3: Давай к премьере. Новая песня «Птичка будет петь». На фото в ВК, анонсирующем выход этого трека, ты изображена в боксерских перчатках.
4: Да.
3: Скажи, на кого ты выходишь, за что и с кем бой?
4: Ой, нет, я самая серьезная борьба — это борьба с самим собой, на самом деле. И я не знаю, как у многих, но у меня самый сложный выбор вообще в жизни – это выбор в свою пользу. Я всегда переживала, а что подумают люди, а что подумает вот этот человек, а если я поступлю так, правильно ли это будет со стороны вот этих людей. И каждый раз я думаю не о себе. И вот эта песня, она про то, что в первую очередь нужно подумать, а как тебе нужно, чтобы ты был полностью внутренне свободен. Вот эта песня о внутренней свободе, которую ты порой иногда обретаешь в борьбе с самим собой. Вот так.
2: Ну давай, птичка.
1: Да, мировая премьера.
3: Давайте
1: еще поем. Она не
4: ну, погнали.
2: Ева Власова.
3: Спасибо.
4: Мы готовы.

0: петь.
1: Что, все?
2: Да,
1: давай еще
2: быстро,
1: разочек.
2: Быстро,
3: я ушла в формат двухминутных песен.
1: Ну, для того, чтобы мы слушали еще.
2: Приглашали на радио, это у вас постоянно быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Вот я вписываюсь в ваш тайм.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
3: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке» до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. «Альфа выгодно». АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 30.

0: момент 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорянск, 102, 770, 0926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117 78 47 26 1602. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой.

0: Звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
3: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: как только что пела участница нашей большой дискотеки Диана Арбенина, ревнует ко всему, друзья. Не надо! Не надо, не будет никакой ревности 4 июля. Смотрите, ваша жена любит Стаса Михайлова. Пожалуйста, Стас Михайлов. Вы любите Анну Асти, вот
1: пожалуйста,
0: она. Анна Асти, всем сестрам по серьгам, как говорится, да. Для каждого здесь найдется любимый исполнитель, и для каждого наши главные артисты будут петь свои лучшие песни.
1: Итак, это все про любовь, про танцы, про большую дискотеку Авторадио. Звоните прямо сейчас за 5833-00, код Москвы 495. И, по-моему, уже есть претендент.
0: Есть.
2: Так, давай узнаем, кто это. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
1: Татьяна, приятно.
2: Ну, сами понимаете, правила у нас чрезвычайно просты. Мы предложим вам микс из трех больших хитов, а вам нужно будет просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И на этом все. Вы получите два билета на фестиваль. Готовы?
3: Да, готова.
0: Татьяна, больше бодрости? Что-то как это... Какое-то настроение? Не, нормально все?
3: Все отлично, все готово.
0: Отлично, отлично, хорошо, извините, да.
1: Сосредоточен просто человек.
0: Да, внимание, суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио Юлиана Караулова.
4: Большой хит-игра. Выбирай один.

0: Итак, Татьян, такси, градусы или ты не такой? Как думаете, какой хит хочет исполнить для вас Юлианна Караулова на большой дискотеке Авторадио?
1: Ну, если так подумать, наверное, последний, третий.
2: То есть...
1: Более хитовый такой.
0: Ты не такой?
1: Да, ты не такой, да.
3: Большой хит!
2: Идете аплодировать Юлианне Карауловой, а также еще 50 главным звездам нашей страны на большой дискотеке Авторадио. Два билета в танцпол ваши.
4: Ну что, наше поздравление, а теперь информация для всех, кто по каким-то причинам сейчас не дозвонился. Имейте в виду, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. Если дозвониться не получилось, это вообще не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей, родных, близких можно найти очень легко, причем на сайте Авторадио.ру.
0: Да, спешите, потому что осталось всего лишь на всего две недели, и 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. Здесь будет и Зиверт, и Иванушки, и Татьяна Буланова, конечно же, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие-многие другие. Так что до встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
14: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
15: Костюм, носки, бритва.
16: Еще есть место.
15: Тогда берем еще костюм.
16: Мы превышаем допустимый вес.
15: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.

0: Вот, пожалуйста, певица Мона только что показывала пример, чем можно заниматься летом. Бегу, говорит, к твоим глазам. Бегом занимается певица.
1: Да,
2: в принципе, именно им.
1: Притом, да. С целью, с определенной.
0: С целью, да.
1: Вижу твои глаза, бегу к ним.
0: Хорошо, когда есть глаза на отдалении, к которым
1: хорошо,
0: можно бежать.
1: Хорошо, да, не будем увлекаться дальше продолжением этой романтической истории, но действительно обратимся к теме летних активностей, к тому, как, ну, действительно, погода, то, что на улице так хорошо, то, что вот, ну, людям хочется выйти в парки, людям хочется выйти на природу. Я тут недавно в лесу побывала, боже мой, люди тут бегают,
0: конечно,
1: прыгают.
0: Конечно, грибы собирают там.
1: Этого не видела, не буду
0: не
1: говорить.
0: Видела?
1: Плавают,
0: бывает.
1: Тут же на сапах ходят, тут же, значит, кто-то в бадминтон играет, тут кто-то в падл, кто-то еще.
0: Ну вот я не понимаю, да, вот летом мне не нравится в этих фитнес-клубах закрытых,
2: ну,
0: кондиционеры.
2: Когда
0: и так
2: летом
0: далее.
2: Хорошо, все, на улицу надо идти.
0: Конечно.
1: Итак, что делаете вы? Занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе? Что именно вас увлекает? Давайте почитаем.
0: Спорт на свежем воздухе мне только снился, пишет Ирина. 6:30 утра уже на работе. А после, сами понимаете, домашние дела не до спорта. Но зарядка утром всегда. И обруч. Ну, хула-хуп, понятно, в свое время отжал у физруков, когда списывали инвентарь в организации. Поправила его. Ну, я так понимаю, что он был либо овальный, либо квадратный.
2: Ну, какой-то он был.
0: Да, теперь всегда по другой. Коллеги устали меня подкалывать, потому что не реагирую. Кручу в перерывах. Даже подтянулась. Компанию составляют, когда время есть. Подтянулись. Прикольно, да, правда? Вот, ну,
1: давайте
0: же,
1: заведем,
0: наверное,
1: тоже обруч.
2: Производственную гимнастику.
0: Да. А что заведем? Вот только что наш коллега Светлана просила, ей турник нужен. Обязательно.
1: Так, да, значит, все, мы уже договорились. Все, созрело в коллективе история. Да. Турник, хула-хуп.
0: Хула-пуп.
2: И шахматы.
1: Хула-пуп. Хула-пуп. Сам ты хула-пуп.
0: Ну, это кому для чего?
2: У кого что будет?
0: Мы на пупе будем с Захаром вертеть. У нас хула-пуп.
1: Ладно, продолжаем. Занимаемся спортом всей семьей, пишет Василий. Сын с женой ходят в бассейн и тренажерный зал. Я хожу в зал, играю в мини-футбол. Это вообще круглый год, вот эта вся история. А зимой мы 2-3 раза катаемся на Эльбрусе на лыжах.
0: Вот это я не понимаю. Они 2-3 раза каждый год катаются на Эльбрус?
1: Да.
0: Или 2-3 раза всего лишь скатываются, и все, этого достаточно?
1: Нет, 2-3 раза, 2-3 раза ездят на Эльбрус. У них
0: молодцы.
1: Там жилье, я же про Василия все знаю.
0: А, понятно, тогда понятно.
2: Далее сообщение от Сергея и Маши Максимовых из нового студии. Дочь занимается велоспортом уже 3 года. В этом году к ней присоединился и я. Поставлена общая цель – принять участие во всех 7 этапах московского веломарафона. 2 этапа уже прошли.
1: Молодцы.
2: И, кстати, мне будет 54 в этом году, а Маше 7.
0: Да, ну, велоспорт вообще такая история.
1: Молодцы, браво.
0: Иногда в горах идешь, и они несутся сверху на велосипедах.
1: Маунтинбайки.
0: Да, я тут пешком-то еле иду, а они еще и умудряются как-то на них кататься здесь. Друзья, давайте поговорим о ваших летних пристрастиях. Может быть, околоспортивных, может быть, именно спортивных по-настоящему. В здоровом теле у нас здоровый дух сегодня. Занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе? Танцы, бег, теннис, футбол или, может быть, что-то еще? Может быть, вот тот самый падл, так называемый, да? Или серф,
2: да,
0: допустим.
2: Пишите плюс 7-915-459-2020 и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Аферисты придумали новую схему обмана. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России мошенники стали обманывать людей через чат-боты, которые якобы помогают вывести заработанные деньги. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Схема начинается с простых заданий. После их выполнения человека переводят в бот, где показывают выдуманный баланс, доход и сумму в долларах. Но вывести суммы нельзя. Бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, а обмена валюты нет. Затем жертву просят оплатить комиссию, пройти верификацию или внести новый платеж.
0: Про школу.
2: В новых учебниках по обществознанию для девятиклассников появился раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике». Ранее Минпросвещение включило книгу в федеральный перечень. Планируется, что учебник начнут использовать в российских школах уже с 1 сентября. Эксперт Минпросвещения, учитель экономики и математики образовательного комплекса номер 23 Центра образования школы номер 70 Ярославля имени Ярослава Мудрого Андрей Сметанников в беседе с Авторадио рассказал, почему нужен раздел «Финансовая грамотность».
3: Вообще финансовая грамотность, она необходима. Сейчас это у нас цифровизация, онлайн-банкинги, в которых также необходимо разбираться, внимательно изучать всю финансовую документацию обязательно, внимательно читать то, что подписываете, и, конечно же, это правильно планировать свой личный бюджет. И это, конечно, должны быть те практические ситуации, которые реальны. Потому что финансовая грамотность – это больше те жизненные практические ситуации, в которые человек попадает, в которые человек испытывает.
2: Между тем, доцент кафедры международного бизнеса, замдиректора Института финансовой грамотности Валерия Минчичева рассказала Авторадио, какие навыки нужно дать школьникам.
4: На сегодняшний день является тема финансовой безопасности. Мы все должны противостоять мошенникам, потому что они покушаются на наши личные средства. Однако, помимо этого, и детям, и взрослым необходимо прежде всего научиться управлять своими личными и семейными финансовыми. Понимать, зачем кредиты, можно ли их брать, можем ли мы их отдать. Нужно также знать о дополнительных возможностях инвестирования, о возможностях страхования и сбережений.
2: В учебнике объясняется, что большинство способов бесконтактной оплаты происходит через беспроводную связь между устройствами без проводов и ввода паролей. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Никогда и ни при каких условиях не сообщать посторонним реквизиты карты, пин-код, код с обратной стороны или код подтверждения операции.
0: Про природу.
2: В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Дерево, которому примерно 1200 лет, это весной не дало свежей листвы. Отмечается, что дуб погиб из-за того, что земля вокруг него слишком уплотнилась. Почти 200 лет к нему приходили толпы туристов, и дождевая вода перестала доходить до корней. Также сказались попытки укрепить ветви тросами и столбами. Кроме того, могли повлиять жара и засуха, которые в последние годы участились из-за изменения климата. Дерево все равно останется в центре Шервуда, как природный памятник. Курс доллара на завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит сумму, значит, скоро сыграем на 62 тысячи. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Еще раз добрый вечер, увлекающийся нашим.
3: Здравствуйте, товарищи активные.
2: Привет. Да, есть зимние развлечения, понятно, есть сугубо летние развлечения, а есть круглогодичные и демисезонные. Эта игра много денег. Играть можно где угодно, хоть на природе, хоть в горах, хоть дома, хоть, я не знаю, на пляже.
3: Главное всегда себя чувствовать потенциально счастливым человеком. У нас счастливый сезон продолжается, и здесь мы разыгрываем деньги и ваши мечты.
4: Ну и вот сейчас в банке денег столько, что хватит на любой спортивный
3: инвентарь.
4: На любой спортивный инвентарь. 31 тысяча рублей. Но и это еще не все.
3: Генеральные партнеры удвоят с удовольствием эту сумму, то есть можно считать, что в ближайшем эпизоде мы будем играть на 62 тысячи рублей.
2: Через несколько минут, друзья мои.
1: Мурзилки Лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, вот так в начале этого сезона мы собрались в путь, взяли с собой 5 миллионов рублей и решили исполнять ваши заветные желания, помимо того, что раздавать деньги у нас, потому что счастливый сезон, и мы хотим, чтобы все были счастливыми. И с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем как на деньги, так и на ваши мечты. Точнее, исполняем ваши мечты.
2: Вот идем, и нам все нравится, и 5 заветных желаний уже начали исполнять, и от 5 миллионов уже поменьше осталось, потому что раздаем деньги каждый день всем нашим слушателям. И отмечу еще обязательно, что у нас есть еще одна мечта от Озонбанк, которую мы разыграем уже в дополнительном 6-м суперфинале, но сейчас уже будем возвращаться к тому, что есть сейчас деньги.
3: А сейчас в банке 31 тысяча рублей.
1: Хороший куш.
2: Да, генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит этот выигрыш. И, соответственно, просто открывайте карту «Озонбанк» и получайте, например, тогда уже в качестве выигрыша 62 тысячи рублей.
3: Так. Это очень даже неплохо.
1: Давай на 62-то, сейчас. Смотрим. Так, что-то мне не сработало. Ну-ка, еще раз. Он не хочет. Редиска, останавливайся. Подожди, сейчас я попробую поправить что-то там.
3: Проводочки?
1: Проводочки, да.
2: Итак, авторадиорулетка.
1: Да. Знаете, она, конечно, электронная, но для того, чтобы она остановилась, нужно все-таки нажать. Ну, не хочет срабатывать. Ну-ка, ты!
2: И сейчас такие звуки странные из эфира происходят, да?
3: Бум-бум-бум.
1: Ладно, попробую по-другому остановить, ну-ка. Да.
2: Все, остановили.
1: Все, фу, да. Друзья, номер заканчивается на 0131. Марина из Краснодарского края мечтает поехать с двумя внуками в Алтайский край. Понимаю, Алтайский край нынче недешев, а так, чтобы из Краснодарского края да в Алтайский, вот так вот, понимаешь?
3: Из одного края в другой.
1: В другой, да, но совершенно разные края, совершенно разный вид отдыха. Марину, я говорю, можно понять, но сейчас мы пока играем на деньги, и давайте позвоним ей, поговорим с ней подробнее о ее мечте. Ждем гимн Авторадио. Еще раз напомню, Григорий Лепс, участник...
3: Самый лучший день.
1: Участник большой дискотеки Авторадио был в эфире.
2: Так, есть гимн Авторадио, прекрасно. Пропуск в игру предъявлен. Мечта тоже понятна. Они все пишут о своих мечтах на сайте Авторадио. Нам так приятно разбираться с этими вашими желаниями.
3: Подожди, Марина, может быть, там с внуками собирает вещи какие-то? Марина!
4: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
1: Понятно.
3: Это даже не Марина.
1: Да.
3: К сожалению, но, друзья, мы услышали гимн Авторадио, и согласно правилам нашей игры 3000 рублей мы отправляем Марине.
2: Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Марина получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, я намекаю и напоминаю еще раз, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну, а банк игры подрастает. 33 тысячи теперь находится
1: 33,
3: в нем.
1: Да, 33!
3: Именно так, именно на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Отлично. Запускаем радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Выгода и вкус?
4: Да, в магазинах да.
3: Абрикосы «Шалах» 1 килограмм за 249 рублей 99 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Признаемся честно, мы ждали этого актера очень давно. Мы надеялись на встречу с ним после первого сезона «Фишера». Ждали его после триумфа нашумевшего «Слова пацана». Наконец, после выхода «Москва слезам не верит», все только начинается. И вот, наконец-то, это случилось. Друзья, приветствуем в нашей студии актер Андрей Максимов!
2: Привет, Андрей. Привет, Андрей. Три раза уж на дорогу уходили встречать, и ты только наконец-то появился. Да, очень рады. Да.
1: Ну, краткая визитка прям. Я Андрей, закончил курс Камы Гинкаса, да, играю Мтюзи. Без театра и кино не вижу своего счастья, а я очень хочу быть счастливым. Помогите мне, и я вас не подведу. Да. Вот такое обращение к режиссерам. Как ты думаешь, призыв сработал?
3: Призыв нет, не сработал.
1: Нет, ну как же, откликнулись же.
3: Но тогда не сработал, сейчас вроде как-то получше.
1: Ну, похоже, у тебя сейчас прям нет перерыва в съемках.
3: Ну, сейчас
1: или
3: как-то все более-менее, да.
1: Отлично.
2: Ты сказал в интервью, что больше всего боишься в своей карьере неуспеха. Как это отражается на твоей работе? На выборе материала? Где сниматься? Где не сниматься? Быть или не быть тому или иному спектаклю?
3: Да, сильно отражается. Я очень как-то стараюсь скрупулезно выбирать режиссеров, с кем я работаю. Причем
1: прям режиссеров, не сценарий,
3: но мне все равно, на самом деле, на его регалии и какие-то его громкие проекты и заслуги. Мне самое важное, какой он человек, что он из себя представляет, какая у него репутация, как у человека в первую очередь. Вот. И если нам с ним человечески по пути, то я всегда за и всегда готов с режиссерами такими работать. И благо на моем пути пока попадаются только прекрасные какие-то люди, которые меня окружают, в смысле режиссеров, поэтому я очень рад.
1: Андрей, ну прости, а если Бондарчук, допустим, ну что ты скажешь, нет?
2: А что ты скажешь, Бондарчук плохой человек?
1: Или Сарик Андреасян?
3: А Бондарчук мне очень нравится, я с удовольствием с Федором Сергеевичем поработаю, мы с ним знакомы, он был продюсером некоторых сериалов, в которых я
1: снимался. Ну, собственно, ты был у него на программе тоже,
3: да,
1: кино
3: да.
1: В деталях.
4: Слушай, ну ведь был риск, насколько мы знаем, что ты не станешь актером, ведь даже в одно время, во время обучения преподаватели рекомендовали тебе сменить какое-то направление.
3: Да, риск есть до сих пор.
1: Да ладно!
3: Риск всегда есть. Не то, что преподаватели мне рекомендовали, но я достаточно рано стал ходить по разным пробам, и да, многие говорили, что с моей фактурой, с моим ростом, с моим лицом мало что будет мне предлагаться.
4: Слушай, ну и как ты все-таки это преодолел? Как ты смог доказать, что все-таки надо на тебя обращать внимание, надо тебя приглашать?
3: Знаете, я себе же самому доказываю. Мне никому ничего доказывать не...
1: Ну слушай, когда тебе на третьем курсе училища говорят театрального, извини, но ты полный...
3: Ну, это говорят, пусть говорят, как говорится.
2: На телевидении.
3: На телевидении. Нет, я прежде всего себе постарался что-то доказать, и как-то я верю в Бога, и как-то был у меня какой-то диалог по поводу того, что, ну, должно как-то у меня все начать получаться, поэтому был как-то уверен глобально в себе, хотя были моменты, когда я очень был в каких-то
1: депрессиях,
3: mm-hmm. сомнениях и даже ставил себе какие-то дедлайны, потому что вот если,
1: вот если
3: у меня
1: сейчас
3: там,
1: не получится,
3: если сейчас не
1: да?
3: получится, то все, да. Ну как-то не знаю, с Божьей помощью.
1: А вот если бы все было, куда бы пошел? Ну так, интересно просто.
3: Да не
1: какие
3: знаю,
1: мысли?
3: Не знаю, куда пошел.
1: В журналистику? По стопам?
3: Не, в журналистику точно не пошел, хотя с большим уважением, но просто не мое. Не знаю. Никогда я про это на самом деле не думал, потому что как-то все мои мысли всегда были посвящены актерскому делу.
1: Потрясающе. Так, ну теперь ты уже большой артист, можно сказать об этом. Ну вот правда. И очередное тому доказательство, главная роль в сериале «Лиля». Угу. Да какая роль, собственно, самого Владимира Маяковского? Да, насколько вообще близко тебе творчество Маяковского, его личность?
3: Ну, мне кажется, что вот надо разделять его личность и его творчество, и наш сериал, на самом деле, во многом про это, про то, каким был Маяковский человеком, как нам кажется, нам это сценаристам, продюсерам, режиссеру, мне. И в плане творчества этот поэт никогда не был мне близок. И вообще мало поэтов, которые изучались в школе из-за того, что мне не очень повезло с педагогом по литературе в старших классах.
1: А сам ты не интересовался, да, Маяковским?
3: Нет, ну я что-то интересовался, там родители мне что-то рассказывали, но вот такая вот агрессивная поэзия никогда не была мне близка.
2: Возможно, действительно, то, как ее преподносили, ну, и да, тот да, именно то, выбор то, тех то, стихов, то, которые
3: то,
2: в школе.
3: То, как ее преподносили в школе, было мне совсем не близко. Как про людей, про писателей, поэтов в школе практически ничего не рассказывают. Говорят какие-то стандартные, когда родился, когда умер, когда получил награды.
1: Певец революции.
3: Да, и всякое так, певец революции. Что это такое, непонятно было мне. Вот, поэтому в плане его творчества это не самый мой как бы близкий мне поэт, а в плане его человеческих качеств, когда я его узнал при подготовке к сериалу и во время съемок, это, конечно, человек очень-очень мне близкий, и по его мироощущению, по его какому-то восприятию себя в пространстве, мне кажется, он был потрясающий человек.
1: Да что тебя, может, поразило именно в его натуре, в личности?
2: Ты сам изучал, что-то читал, биографию или какие-то?
3: Да я что только не читал, на самом деле, и книги, и смотрел какие-то фильмы. Но меня поразило то, наверное, самое главное, что очень меня заинтересовало в его судьбе, это то, что у него было все для того, чтобы быть счастливым, и он был абсолютно несчастлив. И это удивительно, очень похоже на судьбы некоторых артистов и режиссеров, вообще деятелей искусства, культуры, что, ну, действительно, у него было все, и самое главное, что у него было, это была любовь народа и любовь власти, что практически невозможно, потому что обычно, если тебя очень любят обычные люди, власть как-то к тебе осторожно настроена, и наоборот. Вот. У него было и то, и другое, у него было очень много денег, у него была семья, дочь, у него была его вечно любимая Лиля, у него была возможность выезда с трудом, но была такая возможность за границу, и при всем при том, что он имел, он был абсолютно несчастлив, почему? Одинок и... Ну почему? Вот такой человек, да, не находил он как-то себя, не находил он счастья, ничего не доставляло ему счастья такого настоящего, подлинного, кроме Лили. А Лиля тоже была девушка особенная и относилась к нему особенно. И, ну, в общем, правда, я очень горжусь нашим сериалом с точки зрения того, что он действительно в каком-то смысле помогает как-то трезво просто посмотреть на Маяковского, Лилию и Осипа.
2: Давайте я коротенько, наверное, скажу, да, в сериале, что сюжет начинается в 1915 году во время Первой мировой войны. Молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой Лилией и Осипом Бриками. Лилия и Осип окончательно бесповоротно влюбляются в поэзию Маяковского, а Владимир навсегда влюбляется в замужнюю красавицу. Вот такая история, и вот за нее в очередной раз вот, взялись.
1: Да, роль Лилии Брик исполнила Мария Смольникова, да, а образ Осипа Брика перевоплотился в Евгений Стычкин. Андрей Смоляков играет в сериале «Лиля» роль Максима Горького. Очень неожиданно.
2: Мне кажется, Смоляков может все.
1: Ну, да, может, но как-то в Максима Горького.

0: Маяковского и пленила ее недоступность и ее такая холодность в отношении Маяковского. Поэтому нет, с Машей прекрасно мы работали, и Маша прекрасная актриса. Просто грандиозная.
1: Давайте сейчас временно, да, перепрыгнем, наверное, «Москва слезам не верит», пока у нас есть такая возможность. Там у тебя дуэтная линия с Машей, которую играет Мария Камова. Она же популярный блогер Маш Милаш. Понятно, что не профессиональная актриса. В данной ситуации как пришлось притираться? Не было ли какого-то, возможно, актерского снобизма по отношению к блогерше?
0: Снобизм был, но снобизм, он разрушился на пробах, когда я познакомился с Машей, и режиссеры нас познакомили, Оля Долматовская и Жора Крыжовников, они познакомили нас друг с другом. Мы стали пробоваться, очень долго пробовались, потому что режиссеры были не уверены то во мне, то в Маше, то в нас вместе. Не разберешь этих режиссеров, в чем они не уверены, но, в общем, долго мы пробовались. И всегда Маша была очень профессиональна, всегда была готова к пробам, очень слышала и Жору Крыжовникова, и Олю Долматовскую. Поэтому этот снобизм пропал сразу, и с Машей у нас выстраивались очень хорошие отношения на съемочной площадке.
1: Хорошо, это по отношению конкретно к ней. А в целом, как ты относишься к тому, что в актерской среде все чаще появляются блогеры, певцы и так далее?
0: Да... плохо.
2: Закрывай театральное училище.
0: Плохо отношусь. Но, ну, как бы я считаю, что на самом деле каждый волен делать то, что он хочет, и находить себя в том, что он хочет. И к этому у меня нет никаких вопросов. Но просто мне кажется, что просто я так живу, что актерское дело должно быть делом всей твоей жизни. И только тогда ты можешь претендовать на какую-то реализацию в профессии. А если ты записываешь песни, параллельно с этим ты снимаешь видео, параллельно с этим ты ведешь какие-нибудь премии, интернет-пространств, а в свободное от этого время ты снимаешься в реалити-шоу, а в свободное время занимаешься актерским делом, мне просто такой подход не близок. Но есть масса блогеров, и вот Маша тому подтверждение, которые, ну, очень серьезно относятся к делу. Если человек серьезно относится к делу, то я его только могу за это уважать. И правда, есть масса людей без актерского образования, которые, ну, очень-очень хорошие актеры, и есть масса актеров с образованием, с которыми ты встречаешься и думаешь, а что же, как же?
2: Как же они учились?
0: Да.
1: И зачем?
2: Да. Андрей Максимов у нас в гостях. Продолжение беседы через несколько минут.
3: Вечернее шоу.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность.

0: вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВНЦ.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: На плюс.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио. На Авторадио.
2: Друзья, у нас в студии по-прежнему молодой и талантливый актер Андрей Максимов. Ну, не то чтобы по-прежнему молодой.
3: По-прежнему молодой, вы знаете, да, прошедшие несколько минут он не постарел.
2: Да-да-да. Ты не против, если мы еще немного поговорим о твоих предыдущих киноролях?
4: Да,
2: потому что ты у нас первый раз.
4: Давай.
2: Ну, о том же Фишере. Хотя, понятно, сейчас может быть реакция, да сколько можно уже, да. Опять же. Ну, вот как ты относишься вот на данный момент к той роли, которая сделала тебя маньяком всей Руси?
4: Очень хорошо отношусь, очень люблю эту роль, очень люблю Сережу Тарамаева и Любу Львову, наших режиссеров, Сергея Кальварского и Наташу Капустину, продюсеров. Очень благодарен им всем, что они меня утвердили. Это была такая моя какая-то первая большая громкая роль. Очень ее люблю, очень люблю этот сериал.
2: Как проходили пробы, скажи мне? Как вот ты отбирался? Что там нужно было произнести?
4: Пробы, как всегда, я приехал на пробы. Была сцена допроса, вот, которая с Ваней и Сашей Яценко потом была в фильме. Все, и ничего, и я пробовался на эту роль, на эту сцену, читал текст убедительно, с выражением. Потом меня утвердили.
3: Слушай, а вообще тяжело было работать над этой ролью уже во время съемок конкретно?
4: Нет, нет, нет, нет. Было очень легко, очень режиссеры Сережа с Любой, они создают такую удивительную атмосферу любви на площадке, и несмотря на все эти ужасы, которые там происходят, все это, правда, через какой-то юмор, через какую-то тотальную любовь друг к другу происходило. Поэтому было...
2: Слушай, любовь любовью, ну роль-то тяжелая сама по себе, извини меня, при тех событиях.
4: Да, тяжелая.
2: Может быть, ты какие-нибудь истории маньяков изучал тоже?
4: Нет, я ничего не изучал, я просто... Для меня было главное, что этот сериал не про маньяка. И это для меня было самое важное. И когда мы говорили уже, когда меня утвердили с режиссерами, они тоже говорили, что это сериал про отношения родителей и детей, а не про маньяка Сергея Головкина, про которого рассказывать, собственно, не нужно и неинтересно. И поэтому это было для меня самое главное, чтобы мы не делали сериал, в котором зритель мог бы как-то подключиться, понять, оправдать этого героя.
5: Слушай, вот Федор Шаляпин, он очень сильно переживал, когда пел «Мефистофеля». Это известный факт. Ну и понятно, что он очень серьезно относился к изображению нечистой силы. У тебя с этим проблем каких-то не было? Вот внутри себя?
2: Все-таки ты каждый день вживался в эту роль,
4: да? Нет, нет, у меня проблем не было с этим. Я абсолютно как бы спокойно к этому отношусь, потому что в мире есть добро, и в мире есть зло, и про зло тоже нужно говорить. И не надо его бояться, потому что если все время ты будешь говорить про добро, когда ты столкнешься со злом, то ты будешь как бы не готов. А если про зло сказать, как-то предупредить о его наличии, то, возможно, как-то люди будут аккуратнее, осторожнее.
5: Предупрежден, значит,
2: вооружен. Но вживаться в зло, понимаешь? Потому что у нас, опять-таки, на актерском нашем факультете был человек, который отказался играть ту же самую там Мефистофеля там, или нечистую силу. Понимаешь, сказал, я этого не буду делать.
4: Ну и пусть не играет, я сыграю.
5: Очень правильно. Свято место пусто не бывает.
2: Ну, это как раз не свято, понимаешь?
5: Не свято тоже место пусто бывает.
3: Правда, неправда, возможно, тоже какие-то там вопросы, что у тебя были после этой роли какие-то определенные проблемы, чуть ли не угрозы какие-то.
4: Да, это правда, писали мне. Но это круто, потому что, значит, как-то...
3: А что писали?
4: Да, что только не писали. Не эфирно. Это все, что мне писали.
5: Убедительно, значит, играл.
4: Да, не эфирно. Но писали гадости, просто не разделяли меня и героя, писали, что как я мог.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Боже мой.
5: Слушай, по поводу «Как я мог», «Слово пацана», роль Желтого, тоже далеко не идеального.
2: Редкостная гнида, мягко скажем.
5: Хорошо, я не хотел говорить эти слова.
2: А я скажу.
5: Скажи, пожалуйста, а не было такого ощущения, что к тебе прилипнет просто вот этот вот типаж слава монстра?
4: Было такое ощущение, и я очень долго думал о том, чтобы соглашаться на роль Желтого, но просто в данном случае огромное желание поработать с Жорой Крыжовниковым пересилило то, что я останусь навсегда плохишом. И на самом деле я не прогадал, потому что помимо успеха этого сериала у меня возникло предложение «Москвы слезам не верят» этого же режиссера, где я играю совершенно противоположную роль. поэтому все, все получилось.
3: Вы с ним не договорились о том, что пора тебе выходить из того угла?
4: Нет, мы не договорились, но, видимо, он как-то увидел во мне, что я могу быть и таким тоже.
2: Слушай, ну вот ты же пробовался изначально на роль Кощея, насколько я знаю. Не обидно было, что вот Кологривого взяли?
4: Да, обидно. Обидно было, ну, конечно, было обидно, но потом я так полюбил как-то свою роль, и мне она очень нравилась, понравилась, и Никита очень здорово сыграл Кощея, правда, открылся миру вот с такой своей дикой прекрасной стороны.
2: Прекрасной стороны.
4: Ну, в смысле, что он такой вот зверь, это здорово. Нет, ну обидно было, конечно, когда ты куда-то пробуешься, а потом тебя не утверждают, всегда обидно. Но
3: меня, кастингом вообще как-то нужно готовиться отдельно.
4: Но меня потом довольно быстро утвердили на желтого, поэтому я недолго был какой-то
2: обидный. Слушай, мне кажется, у тебя вообще нет зависти совершенно.
4: Нету, зависти нету.
2: Потрясающе.
4: Потому что мой мастер Камил Миронович Гинкас когда-то сказал мне такую потрясающую фразу, которую я запомнил и всегда вот ей следую, что себя надо сравнивать с собой прошлого года. И просто каждый следующий год говорить, что вот я по сравнению с собой в прошлом году сделал.
5: Чего добился?
4: Я стал лучше, я научился больше любить, я научился быть более толерантным ко всем людям, научился ли я быть добрее, смог ли я, ну, уже если говорить про какую-то работу, что я там сделал за этот год по сравнению с предыдущим. И если у тебя есть какой-то прогресс, это самое главное. А что там, кто, где, это уже не мое дело, потому что наша профессия, к сожалению, она абсолютно непредсказуема. И я снялся в «Слове пацана», у меня там было 5 смен. Я думал, что я играю какую-то проходную эпизодическую роль, а потом вот так вот все получилось.
2: Ну да, там она одна из ключевых в результате, да, получилась.
3: Давайте еще раз вернемся к сериалу «Лиля», о Лиле Брик и Владимире Маяковском, где Андрей играет самого поэта. Когда он выйдет? И, знаешь, такой вопрос, а стоит ли его смотреть тем, кто вот тоже как-то не очень полюбил Маяковского в школе, не очень понимает его до сих пор?
4: Мне кажется, что 100% надо посмотреть этот сериал, особенно тем, кто не понимает его. Потому что очень во многом этот сериал отвечает на вопрос, почему его стихи были такими агрессивными, почему манера поведения его была такой резкой и какой-то даже дикой в каком-то смысле, и абсолютно не он себя не как-то не правил, не цензурировал и говорил всегда то, что он думает. Почему он таким стал и насколько в это все приложил руку Осип Брик и Лиля Брик, и что у него такой вот образ, а кто он есть на самом деле, этот сериал тоже рассказывает. Поэтому, если вы не любите Маяковского, то даже вам будет, я думаю, интересней.
2: Отлично. Друзья, это Андрей Максимов, а еще он Тригорин в «Чайке», да, в МХТ имени Чехова, Дон Кихот в «Театре наций», Шариков в «Собачьем сердце» в «Тюзи». Все это он, друзья мои.
4: Да.
2: Все верно. Не хочешь что-то еще добавить?
4: Желаю всем добра, любви и мира во всем мире.
2: Так что чудо, друзья, что мы сегодня поймали Андрея и смогли пригласить в гости. Спасибо огромное.
4: Спасибо.
2: Было
4: вам большое. Спасибо.
2: Да. До новых встреч.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
6: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
7: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Танцы, бег, теннис, футбол, волейбол, я не знаю что, бадминтон, догонялки, прятки.
1: Играл в мяч. Серсо!
2: Давненько и не играл в прятки на свежем воздухе. Казаки-разбойники. Сегодня видел детей, слушайте, которые вот старые наши вот эти все присказки, чай-чай выручай, что-то такое было.
0: Халли-холло-стоп.
2: Да-да-да, что-то из нашего детства. Думаю, о, помнят же, знают же.
1: Да, и ты вспомнил тоже.
2: Да, я думаю, ничего себе, я думал, что этого уже не существует.
0: Кстати, как-нибудь по поводу дворовых игр надо тоже пообщаться с нашими слушателями. Ну, а сейчас все-таки именно в здоровом теле, здоровый дух, самые ваши излюбленные активности в летний сезон. Давайте почитаем.
2: Спорт на свежем воздухе – это супер. Занимаюсь профессионально конкуром в свои 58 лет у себя в усадьбе и чувствую, участвую в соревнованиях на выезде, а также на свежем воздухе со своими студентами, двоечниками. На рыбалке мы бываем или собираем грибы. С сыновьями постоянно выходные в горах отдыхаем, а также сыновья учат меня скалолазанью.
1: Нормально.
2: Да, так конкур – это не дешевое удовольствие.
1: Но если есть усадьба, то есть и конкур.
2: Да, участвовал тоже в конкуре. Не, сам я был уже просто... Сопереживал, да.
0: Ёкнуло,
2: наблюдал, да, над тем, как соревнуются девчонки, очень классно.
0: Так, привет, любимое радио. Помогите! Я занимаюсь дома фитнесом. Муж уже год обещает присоединиться, но пока безрезультатно. Передайте ему, что енот в печали.
2: Вот. То есть он ее называет енотом.
0: Видимо,
1: либо
0: да.
1: Либо она себя так называет.
0: И енот. Поэтому сейчас енот в печали, что муж никак год не может присоединиться. Рома! Рома, смотрите. Енот в печали, передаем. Так что принимай меры какие-то.
2: Перестанет быть полоскуном, будете знать. Не будет стирать одежду.
1: Да, а дальше банально, но очень актуально. Очень часто, особенно летом, в дачный сезон, ходьба от грядки к грядке. А бывает еще и отяжеление в виде лейки. Плюс водные процедуры в бассейне на даче. Это пишет Марина.
2: Ну, еще одно, Вика, просто кратко. Я занимаюсь волейболом. Город Нижний Новгород. Слушайте, вот... Люблю тоже, правда. Люблю волейбол.
0: Волейбол?
2: Да, пляжный женский волейбол. Очень
1: смотреть.
2: Люблю. Смотреть. Потрясающий вид спорта.
1: Подожди, ты определись. Либо ты смотришь конкур, либо смотришь женский волейбол.
2: Я и то люблю, понимаешь?
0: Сложно поспорить, да, что это...
2: Да, ох, какие там бывают подачи.
1: А ну, приемы?
0: Ладно, а какие хорошие костюмы спортивные, да, для этого вида спорта?
2: Потрясающие.
0: Какие? Правильно.
1: Можно даже без подачи.
2: Слушайте, да, давайте продолжим в следующем часе. В здоровом теле здоровый дух называется лайф-чат. Занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе? И что предпочитаете? Тут, может быть, у вас что-нибудь эксклюзивное? Мне бы очень хотелось бы знать.
1: Да, плюс 7-915-459-2020. Ну и, естественно, официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф-чат. Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Глава Еврокомиссии предложила рассмотреть вопрос о мандате ЕС на переговоры с Россией. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате ЕС на переговоры с Россией. Глава Еврокомиссии полагает, что сейчас для этого самое подходящее время. С таким заявлением политик выступила на закрытой встрече с лидерами европейских стран. Она также отметила, что именно Украина должна быть движущей силой переговорного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва открыта к диалогу с Евросоюзом. При этом он подчеркнул, что для возобновления контактов Европейский Союз должен понять, что переговоры с Россией нужно вести не с позиции силы.
3: Про транспорт.
2: В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Делать это позволяет специальная мобильная платформа. Она измеряет скорость двухколесного транспорта на месте и сразу отправляет результаты в печать. Документы могут служить доказательством в суде, если нарушители захотят оспорить наказание. Например, этот курьерский мопед может развивать скорость до 65 км в час, и сегодня он отправится на штрафстоянку. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с корреспондентами «Авторадио» рассказал подробнее о проверке работы курьера на электровелосипеде.
4: Схема очень простая. Сначала инспектор ГИБДД останавливает курьеров для проверки документов и водительского удостоверения при его наличии. Затем сотрудники автодорожной инспекции проверяют открытую смену у курьера, то есть может ли он работать в принципе и корректность его данных в системе АИС. А затем уже специалисты Мостранспроекта выдружают электровелосипед на измерительный стенд с такими беговыми барабанами и измеряют максимальную скорость. А максимальная скорость у нас для курьеров ограничена 25 км в час максимум в Москве. Ну и, соответственно, если транспортное средство не отвечает вот этим требованиям, может ехать быстрее 25 км в час или какие-то нарушения есть прочее, то составляется, соответственно, протокол.
2: По данным средств массовой информации, водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них. Эксперт отметил, что проверки проводят Дептранс Москвы, МАДИ, Госавтоинспекция, Мостранспроект, Центр организации дорожного движения и администратор Московского парковочного пространства.
3: Про здоровье.
2: В Минздраве назвали число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян. Это сделали 10 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью ведомства Олег Аполихин. Он напомнил, что диспансеризация стартовала 2 года назад и подчеркнул, что соотношение мужского и женского бесплодия 50 на 50%. Возраст репродуктивного здоровья мужчины в диапазоне от 18 до 49 лет, оптимальный возраст женщины для беременности и рождения детей от 18 до 35 лет.
3: Про исследование.
2: Проживание в квартире-студии может повысить риск депрессии, предупреждают психологи. По их словам, нехватка личного пространства способна вызвать тревожность, раздражение, эмоциональное истощение, а в долгосрочной перспективе привести и к более серьезным проблемам с психикой. Официальный курс доллара на завтра, согласно данным Центрального банка, 73 рубля и 44 копейки. Официальный курс европейской валюты, по данным регулятора, 84 рубля и 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: И еще раз здравствуйте, друзьям.
6: Приветствуем, дорогие наши слушатели.
5: Привет, привет. Да, чем бы вы сейчас не занимались, но мы сегодня говорим о всяческих летних развлечениях. Я так понимаю, что большинство сейчас, наверное, день шашлычки жарит. Или
7: едут пока.
5: Ну, может быть, едут, может быть, уже не едут, вот, может, уже приехали. Друзья, в любом случае, этот час мы готовы провести с вами. Мы надеемся, что у вас тоже есть такое желание, потому что мы приготовили для вас еще одну очень вкусную тему.
6: Безусловно, эта тема связана с одним из любимых актеров в истории нашей страны. Период его самой яркой славы пришелся на прошлый век, что там говорить, это все-таки на актер 20 века. Михаил Михайлович Державин, такой еще назвали Мих-Мих Державин, тот самый блистательный актер, который выступал в том числе и с эстрадными номерами вместе с Александром Ширвинтом, тот самый, который был, да, Тот самый, который был пан-ведущий в «Кабачке 13 стульев», тот самый, который и «Когда на море качка» и играет.
5: «Когда на море качка».
6: Да, и бушует ураган. Итак, 90-летие Михаила Державина. По этому поводу выходит фильм. И с режиссером, вернее, с автором сценария этого фильма мы встретимся через 15 минут. Соответственно, будем говорить про Михаила Державина.
5: Да, ну и в конце этого часа, конечно же, с удовольствием споем для вас фирменную пародию, которая посвящается летнему времяпрепровождению. Добрый вечер еще раз всем. До конца этого часа мы с вами.
0: Вечернее шоу.

0: Очень бы не хотелось, чтобы у нас была такая ситуация, что все мимо или хотя бы один мимо. Нет, ни в коем случае. Если у вас есть желание попасть на большую дискотеку Авторадио, то добро пожаловать.
1: На Авторадио.
0: Еще раз напомню, что считанные дни остаются до главного музыкального события этого лета. Это уже 4 июля, то есть две недели всего лишь. И мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Если до этого еще можно было раздумывать, а что там, как там, то сейчас уже все.
2: Типа да. Время еще есть, да, да и да, потом да, да, решим. Да, да. Нет, посмотрите, уже какой список артистов, они уже практически на ВТБ-арене уже да. Тренируются.
0: Уже тренируются.
2: Тренируются.
0: Спортом будем заниматься с Анной Асти или с Мэри Краймбрери. Нет, конечно же, уже репетируют, уже готовят номера. Потому что это действительно будет потрясающее шоу, которое для вас готовит Авторадио. И такие звезды, как Анна Асти, Иванушки, Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария». Ну, в общем, что не имя, то звезда, мега-звезда.
2: Слушайте, ну и вы тоже участники этого действия. 300 тысяч человек мы ожидаем. Все это 4 июля на стадионе ВТБ-арены. Это будет самый большой, самый жаркий танцпол страны. Конечно же, будет очень мощный звук. И, конечно же, мы рассчитываем на невероятную энергетику и такую потрясающую атмосферу, которую создадите вы.
3: Но это еще не все. Вот нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером вполне можете стать вы.
0: Да, очень круто. Ведь это не то, что на всю страну, да, лотерея, где играет очень много, ну, миллионы человек играют, да.
2: А здесь и выиграют.
0: А здесь, в принципе, нас,
2: среди
0: ну, не
2: нас,
0: так уж...
2: танцоров.
0: Нас 30 тысяч всего-навсего. То есть шанс очень и очень велик попасть на дискотеку, еще и выиграть миллион рублей. Буквально последний билет на большую дискотеку Авторадио можно еще успеть купить на сайте Авторадио.ру. Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Этот артист мог стать нашим советским Аленом Делоном. Его внешность в молодости абсолютно этому соответствовала. Сложилось все иначе, амплуа в итоге было избрано иное, но любовью народной он все равно был обласкан. «Я не артист, я явление природы». На Первом канале выходит документальный фильм, созданный к 90-летию народного артиста РСФСР Михаила Державина. Его помнят и любят в первую очередь за яркий комедийный талант, звезда актерских капустников, блиставший на сцене в дуэте с Александром Ширвинтом, пан-ведущий из «Кабачка 13 стульев», главный герой перестроечных комедий, легкий, обаятельный и искрометный. Фильм о нем создавали режиссер Ульяна Швырева, автор сценария Наталья Рыбин. И она, сама Наталья Рыбинская, у нас сегодня в гостях. Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер,
2: друзья. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну я теперь так понимаю, вы знаете про Михаила Михайловича все. Поясните, пожалуйста, его цитату, вынесенную в название документальной картины, что «Я не артист, я явление природы».
1: Я думаю, это шутка. Это такой, знаете, розыгрыш, потому что он был невероятный человек с прекрасным чувством юмора. Он шутил, юморил, всех подбодрял, своих друзей. Просто был фейерверк шуток и розыгрышей, и вообще об этом у нас очень много рассказывается в фильме.
2: Да, но у него было при этом, при всем еще удивительное какое-то театральное детство. Да, давайте об этом вспомним.
1: Он из прекрасной театральной семьи. Вахтангова. Да, его папа замечательный артист театра Вахтангова, Михаил Старший, Державин. Он вырос буквально на этих театральных улицах рядом с театром, и никакого другого пути в жизни он себе не представлял, только театр. Потому что он, кстати, еще ужасно отвратительно учился в школе, абсолютно не давалась ему математика, ребята. И ему сказал преподаватель, ну, говорит, Миша, зачем ему математика? То есть все понимали, что человек пойдет совсем в другую область.
3: Но еще в раннем детстве на новогодней елке он подружился с мальчиком Шурой.
1: Совершенно Шурой, верно.
3: Шурой Ширвинтом, да, и дружба больше 70 лет длилась. А скажите, как появился этот творческий союз?
1: Вы знаете, это произошло в середине 50-х годов. Они вместе учились в театральном вузе в Щуке. А потом так получилось, что в доме актера на Арбате как-то их пригласили поздравить каких-то юбиляров. И у них это дело так здорово пошло. Они были юморные, остроумные, блестящие ребята. Их стали все время приглашать. Поздравить то одного человека, то другого человека. И как-то у них сложился такой комедийный дуэт. Причем у них очень строго распределялись роли. Ширвин подавал, Михаил Михайлович подхватывал. И они были, творили душа в душу, потому что вот в этих эстрадных дуэтах очень трудно так долго существовать вместе, не ссориться. Они не ссорились. Они дружили, это дружба настоящая, мужская, на века. Вот
0: мне очень нравится, что они друг про друга в мемуарах много писали. Державин, в частности, писал. Мне было, когда они познакомились как раз на той вахтанговской елке, мне было тогда 11, а ему уже 13 лет, это он про Шуру Ширвинта. Он мне казался уже недостижимым взрослым, тем более, что Шура уже пил настоящее шампанское.
3: 13 лет.
0: А я все еще лимонад. Но вообще Ширвинт признавался, что вот этот их тандем держался именно на характере Державина. Что именно он с его интеллигентным, деликатным отношением к людям вообще и к Ширвинту в частности, именно он позволял, вот, наверное, не ссориться и так долго существовать в творчестве. В таком дуэте.
1: Совершенно верно. Они жили душа в душу, потому что с Михаилом Михайловичем невозможно было поссориться. И мы записывали его коллег в театре «Сатиры». Его вспоминают все с огромной любовью, добротой. Он был душой театра. Даже, знаете, когда были какие-то такие грозные худсоветы, и кого-то, значит, там в советские времена ругали за какие-то постановки, он всегда в конце говорил, ну, зато девушки у нас самые красивые. То есть он всех подбадривал, всех любил. Ну, просто душа театра.
2: Кстати, по поводу девушек. Личная жизнь Михаила Державина – это вообще остросюжетная картина в трех актах или в трех сериях. И тут он, конечно, герой. Понятное дело, там одни тести. Чего стоили, да, Аркадий Райкин, Семен Буденный. Расскажите про это.
1: Да, совершенно верно. Первая избранница его стала Катя Райкина. Это был прекрасный роман. Они познакомились вместе в «Щуке». Он был влюблен без ума от нее. Но так сложилось, что Катя полюбила другого актера Юрия Яковлева. И ушла к нему, это была трагедия и драма, но он нашел в себе силы простить ее, и это удивительный случай, со всеми своими бывшими женами он был в прекрасных отношениях.
2: И как еще с коллегами остаться после этого отношения, да, ведь все, в принципе, знакомы, все такие,
3: один хлеб
2: номер один.
1: Конечно, конечно, а к дочери Юрия Яковлева, Алене, он в театре, когда она пришла в театр «Сатиры», он относился к ней как к родной и сказал, никто не смейте обижать Алену. Это было потрясающе, потому что никаких обид.
0: Слушайте, какая там еще история была, он на одном из своих чуть ли не первых концертов выступал, в, как это сказать, в пиджаке своего свекра, нет, не свекра, как
2: тестя?
0: Тестя, да.
2: Семена Будёнова или кого?
0: Нет.
1: Аркадия Райкина, это прекрасная совершенно история, когда он одолжил ему свой костюм, и Миша совершенно прекрасно выступил, и он пришел и сказал, ой, говорит, мне так хлопали, так аплодировали, спасибо, это был успех. На что тот ему сказал, ну, говорит, ты же здесь бы просто стоял, аплодировали бы моему костюму.
3: Ну да, с другой стороны, тоже понятно.
0: А с Будёновым как у него отношения были?
1: Прекрасные отношения, он его очень любил. Вообще Мишу невозможно было не любить. Он был очень добрым, обаятельным и душевным человеком. И когда он собрался разводиться, Нина, его супруга вторая, к сожалению, тоже полюбила другого человека. Это была тоже трагедия его жизни. Да, то она очень долго не решалась об этом сказать отцу. Они расстались только когда отец ушел из жизни. Наш замечательный герой, военачальник.
0: Ничего себе.
3: А теперь давайте про телевизионную работу. И прежде всего «Кабачок 13 стульев», пан ведущий, все прекрасно помнят. Всесоюзная слава ведь была у Державина после каждой серии. И вообще он получил именно благодаря «Кабачку».
1: Абсолютно верно. Эту программу обожали, все смотрели. Это, знаете, для нашего зрителя было такое окно в Европу, окно в какой-то другой западный мир.
0: Да,
1: Польшу.
0: Да, Запад, Запад.
1: Все подражали этим прекрасным актрисам, пани Монике с ее шляпками. А он был просто эталоном ведущего. Вот он был настолько здорово вел эту программу, что до сих пор все вспоминают. Его, к нему подходили на улицах. Весь Арбат просто, когда он выходил, останавливался. И он каждому находил доброе слово. Это вообще уникальный случай.
3: Но ведь говорят, даже проблемы в театре возникли из-за вот такого...
2: Из-за съемок.
3: Ну, из-за съемок, из-за славы. То, что артисты...
0: Из-за того, что образ, наверное, создавался. И как
1: Лучик очень ревновал, потому что большая часть актеров театра сатиры, она вся снималась в «Кабачке». И он их очень ругал и назвал кабачкистами, потому что ему очень не нравилось. Кабачкисты, потому что они, значит, вот предают театр. Но ничего не мог поделать, потому что зрители любили, обожали. И бывало, что когда они выходили на сцену, естественно, там кричали: «О, пан ведущий! О, пани Моника!»
3: Понятно, что главного режиссера театр сатиры можно было понять.
1: Да.
3: Он ставит спектакль, а тут пани Моника.
2: И классика там, Тригорин, да. Пани Моника, пани ведущий.
3: Да. Вообще театр сатиры был его домом.
1: Да, это был его дом, он был душой этого театра, он очень дружил со всеми, всех очень любил. Но, кстати, мы говорили по поводу Плучика. Знаете ли вы, что даже был издан такой приказ в театре, потому что Михаил Михайлович славился тем, что он разыгрывал своих коллег. А особенно, как вы думаете, кто страдал от этих розыгрышей? Конечно, Андрей Александрович Миронов. Делал он это очень жестоко.
0: Державин?
1: Да, он его разыгрывал, просто колол. Это вообще невероятная история, когда он... Там какой-то у них серьезный большой спектакль, что-то там про армию, значит, он выходит в бушлате, Михаил Михайлович поворачивается спиной к зрителям, там снимает свою папаху, а у него там, например, какой-то лысый парик, или то, что-то такое. И несчастный Миронов, а он был очень смешливый, он кололся просто. И дошло до того, что Плучик издал приказ, который запрещал разыгрывать, значит, таким образом...
0: Актеров. Во время спектакля.
1: Абсолютно верно, это легендарная история, так и было. Но Михаил Михайлович все равно разыгрывал.
2: Времена были, а, в
0: времена,
2: театре?
0: Времена, наверное,
2: вот
0: да,
2: это я понимаю. Такие... Сейчас, по-моему, такого уже нет, чтобы во время спектакля такие подставы делали.
0: Ну, был... может быть, есть, конечно, определенно. Я знаю, что даже участники вашего фильма, который как раз вот, да...

0: плюшевый, такой весь чудесный, как медвежонок. Конечно, Александр Анатольевич Ширвинт, у нас замечательное интервью, в котором он рассказывает. Он говорит, кстати, о том, что, несмотря на свою доброту и мягкость, Миша был очень сильным и цельным человеком. В его жизни произошла такая трагедия, в 15 лет его отец ушел из жизни, и Миша, по сути дела, стал главой большой семьи. У него еще были две маленькие сестрички, и он работал, зарабатывал денежки, и все до последней копеечки отдавал своей маме. Вот, он начал сниматься очень рано в массовках, на Мосфильме, исключительно для того, чтобы поддерживать свою семью. Вот он был такой замечательный человек.
1: Ну, я так понимаю, что там и Нина Будённая, то есть бывшая жена...
0: Совершенно верно, да.
1: Татьяна Васильева, Алена Яковлева, Евгений Герасимов. Ну,
2: все коллеги, наверное.
0: Все абсолютно молодые актеры театра «Сатиры», которые застали еще, значит, нашего героя. Они тоже с добротой и теплотой о нем вспоминают.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Еще раз отметим, что выходит фильм «Я не артист, я явление природы». Приурочен он к 90-летию Михаила Державина, замечательного, великолепного, легкого, искристого и при этом любимого и народом, и оцененного, соответственно, культурой в нашей стране. Смотрите документальный фильм. Еще раз название «Я не артист, я явление природы». Ну и спасибо огромное Наталье Рыбинской, одной из создательниц этого фильма. И до новых встреч в нашем эфире.
0: Спасибо, до новых встреч.
3: До свидания.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое.

0: Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Авторадио.

0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас летние активности и здоровый дух сегодня в лайв-чате. Выясняем про то, какие именно виды физкультуры, спорта, игровых каких-то моментов вас привлекает именно в летний сезон, что вам доставляет удовольствие, чем вы занимаетесь целыми компаниями и, соответственно, что в этом году вас особенно радует.
1: Лето, это, конечно, замечательно, пишет Анна, особенно в плане спорта, но когда ты мама в декрете, садик на ремонте, а у тебя огород и заказы, я кондитер, то как в песне, вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: Подождите, еще лето не прошло, подождите.
1: Ну, вероятно, вот, пройдет,
2: если
1: да.
2: Декрет, заказы и участок.
1: Да.
0: Сергей из Питера пишет: на все лето у меня к пятой точке прирастает велосипед. Я жду этого весь холодный сезон. Я катаюсь в парке, в лесу, на стадионе, езжу на велике на работу, в гости, в магазин, везде. Крутим педали, да здравствует лето.
1: Есть такие подорванные, у меня сосед такой, все время встречаю его с утра, уже 30-ку накатал. Я говорю, когда ты успел
0: ночью
1: уже, да.
0: Может быть, ездил.
1: Ну, 6 утра выезжает и катается.
2: 30. Алина, дальше. Возможности заниматься на улице нет, поскольку тренируюсь в спортзале 3 раза в неделю с тренером. Сейчас жму 115 килограммов
1: ничего
2: от груди на раз.
1: Себе.
2: Занимаюсь уже 6 лет этим спортом. Рост 181, вес 84. И от груди 115.
1: Потрясающе. Хотел бы я это видеть. Лето у меня всегда в бегах, пишет Людмила. То триатлон. Ну, не просто в бегах, в делах, да. То триатлон. То бег, то плавание. Тренируюсь сама, тренирую девчонок и мальчишек 50+.
0: Девчонки и мальчишки,
1: да. Да. Ну и, конечно же, все старты, к сожалению, сейчас в разных уголках нашей родины. А раньше все континенты были площадкой спортивных баталий и встречи с друзьями.
0: Я освоила в прошлом году САП, пишет Наталья. Не очень уверенно стою, периодически падаю, но сам процесс нравится. И вы знаете, даже решила купить себе САП. И теперь у меня на даче есть небольшая речка. По этой речке мы сплавляемся вместе с моей дочкой. Та, правда, совсем на ноги не стоит, все время как садится, соответственно, на этом САПе. Но сам момент речного приключения на САПе ей и мне очень и очень нравится. Всем рекомендую.
2: А вот, смотрите, сообщение от Ольги. Родион, сын, увлекся уличным воркаутом.
1: Ой,
2: неожиданно
1: классно,
2: причем
1: да.
2: Познакомился с компанией парней и стал ходить с ними на турники, хотя до этого спортом вообще не интересовался, все время сидел за компьютером. А только сейчас на этих турнирах и зависает, к какому-то чемпионату готовится. Я, в принципе, рада, но меня смущает, что занимается он очень интенсивно. Там на суставы нагрузка сумасшедшая,
1: да
2: бывает
1: ну,
2: растяжение,
1: перестаньте.
2: Он через боль все равно занимается и не пропускает.
1: Слушай, ну это в любом спорте бывает.
2: Молодец.
1: Растяжение и так далее. Наверное, завершающий же Анна пишет: люблю проводить лето в отпуске из спортивных достижений. Значит, у меня плавание в море утром и ночью. А в баре я, значит, тестирую алкоголь и танцую под классную музыку до утра. Тусю с новыми знакомыми. Приключения у меня поэтому всегда. Ну, то есть у каждого
0: свой... В здоровом теле здоровый дух.
1: Да. Ну, тут, понимаешь, и есть здоровый дух, есть не очень здоровый дух. Но человек получает от лета удовольствие по полной программе.
0: Друзья, спасибо огромное за участие в лайв-чате. Он получился по-настоящему летним и таким бодрящим. Но у нас есть еще свои размышления.
1: Конечно,
0: о том, как
1: конечно.
0: Люди любят физкультуру и спорт.
1: Про вся правда. Да. В нашей фирменной музыкальной пародии через 10 минут.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Ну что, друзья, спортивная ходьба, бег и велосипед. Вот те самые три слона, на которых держится уличный спорт
1: Самокат.
0: В нашей стране. Нет, вот я перечислил именно то, чем занимаются люди в нашей стране. По крайней мере, так они отвечали, когда проводился опрос на тему, какими видами спорта предпочитают заниматься россияне.
1: Особенно
0: летом.
1: Москвичи, да? Круглый год бегом занимаются. В метро, по эскалатору, туда-сюда, по делам.
2: У нас один мужчина в нашем парке бегает реально круглый год.
1: Молодец.
2: И даже и это нормально. В шортах
1: есть.
2: И в майке.
1: В майке и в шортах,
2: да,
1: зимой?
2: Да, да. А еще одна девушка у нас бегает в парке всегда босиком.
1: Вау.
2: Да, только босиком.
1: Я один раз попробовал.
2: Все?
1: Босиком побегать.
0: Вот, посмотри на него теперь.
1: Ну,
0: такое. Все
1: дело привычки, конечно, но надо закаляться прежде, потому что потом заболел. Конечно, горло заболело и так далее. То есть это, ну, специфически. Чем мы вообще к этому-то прицепились?
2: Да ладно, все,
1: зацепились,
2: да.
1: Давайте завершать нашу сегодняшнюю программу, подводить некий итог, естественно, в музыкальном варианте, который мы для вас специально приготовили. Потому что, ну, хочется все-таки...
0: разнообразие!
1: Маленькую, скажем так, ложечку дегтя добавить.
3: Вечером.

0: как-нибудь на недельке, друзья. Так что до новых встреч. Это было самое спортивное шоу на радио «Мурзилки Лайф». Всем пока!
1: Пока!
2: Пока!
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
9: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
10: Что? Я в игре?
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
11: Девочка в игре.
8: Кино с 25 июня.
12: Это же круто!
8: 6+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Брянской области при ударе дрона пострадал подросток. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: 11-летний ребенок пострадал в Брянской области при ударе дрона. Украинские военные атаковали город Трубчевск. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Мальчик доставлен в больницу, ему оказали всю необходимую помощь. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в течение 6 часов 216 украинских беспилотников. Часть дронов дежурные средства ПВО сбили над территорией Брянской области.
3: Про запреты.
2: Депутаты предложили запретить передавать частным фирмам оборудование для фиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование должно находиться только в собственности государства или субъектов, уверены парламентарии. Они утверждают, что практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. При этом эксперты в запрете смысла не видят. Участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал о владении оборудованием для фиксации нарушений ПДД.
5: У нас есть три вида владения камерами фото-видеофиксации. Первое, им владеет государство. Второе, это частно-государственное сотрудничество. И третье, это частные камеры, но все равно они находятся под контролем государства. То есть все камеры в жесткой форме находятся под контролем государства. И в конце концов не камера выставляет штраф, а инспектор подписывает протокол того нарушения, которое выявлено камерой. Поэтому, на мой взгляд, кто-то сильно заблуждается. Дело в том, что частно-государственное сотрудничество, оно и происходит по причине того, что разделяется нагрузка на пользователей. Ввиду этого, на мой взгляд, это предложение не имеет под собой основы.
2: Парламентарии предлагают разрешить для фиксации нарушений правил дорожного движения применять только те дорожные камеры, которые находятся в федеральной и региональной собственности. Передача оборудования физическим или юридическим лицам при этом будет запрещена.
3: Про стихию.
2: В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой больше 4 баллов. Толчки зафиксированы в Беловском округе в районе поселка Бачацкий. По оперативной информации, пострадавших разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк. В Министерстве угольной промышленности Кузбасса отмечают, что все предприятия отрасли работают в штатном режиме. По данным Центробанка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 73 рубля и 44 копейки. Официальный курс европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

В вечернем эфире Авторадио приветствуем Зиверт. И наряду с еще десятком других артистов мы увидимся и услышимся 4 июля на большой дискотеке Авторадио, друзья. Да, первая автомобильная возвращается в стадионный формат. И на этот раз танцполом станет стадион ВТБ-арена. Нас с вами ожидается 30 тысяч человек. Ну, тусовочка будет что надо. За билетами скорее, конечно же, на авторадио.ру. Их там осталось совсем немного. Категория 12+. Но это еще не все. Помимо того, что мы с вами повеселимся как следует, у нас есть еще возможность стать миллионерами. От нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Нужно будет просто покупать у промоутеров по QR-коду билеты и ждать, друзья. Возможно, с этого фестиваля вы вернетесь богатым.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арене состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся. Жизнь.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
5: Алло, игра!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
7: Авторадио.

Но спорить здесь не будем. Лето наверняка самая прекрасная пора вообще. Это 100%. Я, по крайней мере, в этом абсолютно уверен. Друзья, но единственный есть минус у лета. Оно пролетает очень быстро, согласитесь. Гораздо быстрее, чем любое другое время года. И нужно успеть за эти 3 месяца хорошенько повеселиться, насладиться, набраться энергии, так сказать, на весь оставшийся год. Так вот, Авторадио предлагает вам помощь в этом. Лучший микс ваших любимых песен звучит по выходным. Стартуем в 18.00. Большая дискотека Авторадио специально для тех, кто уикенд проводит с первым автомобильным. Так что находите нашу волну, включайте звук погромче и устраивайте вечеринку в любом месте, где окажетесь, ну и где звучит Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Привет!

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, дорогие, всех вновь приветствуем на просторах чемпионата мира 2026 года в эфире Авторадио. Как и обещали, в рамках прямых включений мы будем следить за происходящим. И согласитесь, следить есть зачем. Как подсказали коллеги, мы смотрим самый результативный чемпионат мира в современной истории. За последние 68 лет так много на кубке не забивали. Среднее 3,12 гола за игру, и надеемся, что это только начало. Вчера мы с вами следили за матчами между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Вот и пожалуйста, первый тайм, сухие нули, а по итогу-то все закончилось аж со счетом 4-1 в пользу номинальных хозяев. Я, кстати, предлагаю вспомнить один из забитых голов на 75-й минуте. И давайте же послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Рубен Варгас уже входит в штрафной. Рубен Варгас. Так много боснийцев, что мяч не минует. Никому удар. И Василь, даже Василь не может здесь помочь, потому что знал Мурат Якин, кого бросает в это игровое пекло. Спустя 3 минуты буквально замена срабатывает. Свой первый мяч забивает никто иной, как Йоан Манзамби.
1: Но так или иначе, на данный момент сборная Швейцарии, будучи фаворитом, держит за собой вторую строчку в группе с 4 очками. Почему? Потому что канадцы, которые на первой строчке, также имеют в своем активе 4 очка. Но вот сборной Катара они отгрузили 6 мячей. Результативный чемпионат, не так ли? Ну и вопрос, который остается на данный момент. Как же пройдет встреча, которая стартует буквально через несколько минут? Мы с вами сегодня собрались, чтобы следить за встречей между сборными США и Австралии, которая проходит в Сиэтле. В таком же порядке расположились в группе Д. Американцы в предыдущей встрече обыграли Парагвай со счетом 4-1. Но Австралия забила 2 безответных ворота сборной Турции. Что можно сказать про номинальных хозяев? Ну, одна из лучших команд, наверное, первого тура. Не сказать, чтобы прям сверх впечатляющие, но внушительно выглядят. Вот так договоримся. Во-первых, дома и стены помогают. Да и на секундочку, и Пулишич, Дест, Маккенни. Там есть кому играть в футбол. Правда, Пулишич получил повреждение в первом туре. Но так или иначе, команда остается фаворитом. Ну а что касается оппонентов. По сравнению с чемпионом мира 22 года, Австралия изменилась. Естественно, главный тренер, много молодых игроков. Но стереотически они все те же. Физически мощные, они уповают на игру в защите. Контратаки через длинные передачи. Стандартные положения, пожалуйста. Ну, коротко можно подытожить и сказать, что в футболе Австралии нет тайн, прямолинейность, иногда страшная, кстати, сила. Так или иначе, в ближайшие несколько часов мы с вами смотрим Матч ТВ, мы слушаем прямые включения на Авторадио и, конечно же, ждем стартовый свисток, который вот-вот прозвучит. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной США 1.64. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австралии 5.60. Коэффициент Винлайн на ничью 4.10.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о несовершеннолетних на листе игр пари акции. Ноль фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках вместе. Порядке розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио. I just wanna

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Андрей Воробьев назвал число поврежденных при беспилотной атаке жилых домов в Подмосковье. Это 18 зданий в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава региона. На всех объектах находятся специалисты управления технадзора капитального ремонта, которые оценивают объем необходимых работ. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. 8-летняя девочка стала жертвой пожара, возникшего после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, во время происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала. Воробьев выразил соболезнования родным погибшей и сообщил, что семья окажет всю необходимую помощь и поддержку. Ранее стало известно, что при ударе дрона по жилому дому в Брянской области погибла женщина.
3: Про нововведение.
2: Туристов начнут предупреждать о рисках за рубежом через госуслуги. Они будут получать уведомления не только о заключении или изменении договора с туроператором, но и об угрозах безопасности в стране временного пребывания. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макартычан рассказал, кто несет ответственность за туриста.
4: Полную ответственность за туриста несет турагент, да, который его отправил. Естественно, по закону он обязан предупреждать о всех нюансах, кстати, не обязательно за рубежом, даже если тур по России. Турагент, который продал тур, несет полную и административную, и даже уголовную ответственность перед туристом. Если мы говорим про госуслуги, естественно, никакой ответственности госуслуги перед туристом не несут, да, если там какое-то неправильное формирование, в суд турист на госуслуги подавать не будет. Поэтому сказать, что там госуслуги сделают что-то революционное и предупредят о чем-то, о чем не предупредил профессиональный турагент, да, который обязан это сделать по закону. Ну, кроме улыбки, у меня это ничего не вызывает.
2: По словам экспертов, возможность такого информирования предполагалась в системе изначально. Нынешние же поправки необходимы прежде всего для нормативного оформления интеграции и технических доработок.
3: Про банки.
2: ЦБ сегодня снизил ключевую ставку до 14,25%. Эксперты отметили, что регулятор сохранит осторожный подход к снижению ключевой ставки и будет ориентироваться прежде всего на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и кредитной активности. Решение Центробанка будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам и кредитам. Однако скорость и масштаб изменений будут зависеть от политики конкретных банков и ситуации с ликвидностью на рынке.
3: Про туризм.
2: С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты во Вьетнам, необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Требование распространяется на всех иностранцев, въезжающих по безвизовому режиму до 45 дней. Также это коснется обладателей электронных виз. Согласно данным Центрального банка страны, официальный курс доллара на завтра составил 73 рубля и 44 копейки. Официальный курс европейской валюты, по данным регулятора, 84 рубля и 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Но 4 июля, глядя на нас, плакать от зависти будет не только Голливуд. Мы вообще для этого и стараемся, собственно, да. На весь мир будет смотреть на то, как мы будем зажигать на большой дискотеке Авторадио. Друзья, 2 недели остается всего. Быстрее на авторадио.ру за билетами. Стадионный формат Первого автомобильного. Огромное количество артистов. Егор Крид, Григорий Лепс, Агата Кристи, Диана Арбенина, Зиверт, да кого там только не будет. Но самое главное, чтобы были мы с вами. А нас с вами ожидается 30 тысяч человек. 4 июля, стадион ВТБ-арена. Не пропускайте это уникальное летнее событие, главный танцпол года. Ну и, конечно, от нашего партнера можно будет выиграть 1 миллион рублей. Лотерейные билеты «Мечталион» на стадионе. Словно ли...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.

0: что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет, я Татьяна Куртукова, и от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать, и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Личное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Авторадио.

Ну да, мне кажется, с пятницы вечера и до воскресенья включительно такси является чуть ли не самым актуальным видом транспорта для нас. Если вы сейчас в салоне этого болида с шашечками, желаю вам счастливо добраться, друзья. Ну и там, куда вы едете, чтобы вас встретили хорошо. Зовут меня Олег Пивунов, это первое автомобильное радио. Движение только вперед, естественно, впереди у нас уикенд там. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Это же Авторадио, и хороший вечер.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, дорогие, продолжаем. Прямые включения. Продолжаем следить за чемпионатом мира. Завершен первый тайм матча между сборными США и... Господи, ну, конечно же, сборная США в данный момент играет против сборной Австралии. Счет 2-0 на стадионе Люббенфилд в Сиэтле. Болельщики гонят своих вперед, но и сборная США демонстрирует неплохой футбол. Сейчас очень близки к выходу в плей-офф чемпионата. Ну что же, весь задел для победы есть. На правах фаворитов США начали активнее уже на 5-й минуте Маккенни. Универсальный абсолютно Маккенни создавал опасность у штрафной соперника. Десс создавал опасность на 9-й минуте, вырывал штрафную. Но открыт счет был именно на 10-й минуте. Открыл его, по сути, сборная Австралии. И так сложилось. Автогол, мяч в собственные ворота, атака с фланга. Балагун прострелил, и Кэмерон Бёрджес замыкает эту передачу, отправляя мяч в собственную сетку. Ну и, конечно же, слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Тим Рим дает во фланг на партнера. Здесь можно разбежаться. Опасный момент. И автогол. Удивительно. Ну как же так бывает? Скопировали, вставили. Как и в матче против сборной Парагвая, где американцы прошлись в первом тайме по латиноамериканцам, счет открывают сами соперники сборной США.
1: Да, сами соперники это сделали, но, как вы понимаете, и сборная США все-таки своего добилась в конце первого тайма. Забили хозяева второй мяч. 21-летний Алекс Риман после неразберихи в штрафной забил мяч головой в сетку. И давайте же послушаем фрагмент прямой трансляции. Давайте узнаем, как это было.
2: Активный в атаке, на раздававший голевых передач там по 10 штук в Голландии за сезон. Ну, его просто... Дальняя попытка, классный розыгрыш, отскок и 2-0! 2-0 США! Или все-таки офсайд. Алекс Фримен, который выбрался из состояния гроги, добрался до этого стандарта, допрыгнул до мяча. Ну давайте дождемся повтора, прежде чем выводы делать.
1: Ну, как вы понимаете, в игру вмешался ВАР, и, соответственно, мяч был забит чистый, гол был зафиксирован. Сборная Австралии очень-очень тяжело, высокие, физически сильные, но скорости им предлагают хозяева пока высоковатые. Точность передач у сборной США под 90%, сделано этих передач почти в три раза больше, владение мячом под 70%, ну и, как следствие, сейчас в режиме реального времени первое место в турнирной таблице группы Д. Но, опять же, это футбол, может произойти все, что угодно. Хозяева сейчас нельзя пижонить, но при поддержке трибун доводить дело до конца. Ну, австралийцы надеются на какую-либо контратаку, которая нужна как воздух, даже парочка. В любом случае, мы продолжаем следить за этой встречей. Мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем прямые включения на Авторадио и вернемся очень скоро уже с результатами этой игры. Информация предоставлена партнером трансляции о управляющей компании НКС. Коэффициент Винлайн на тотал голов больше 3,5, 1,77. Коэффициент Винлайн на победу сборной Австралии 66 ровно. Коэффициент Винлайн на ничью 18 ровно.
0: Большой футбол. Реклама партнера трансляции.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о несовместимых игр пари акции. Ноль фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
3: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк». Авторадио.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: в атмосферу футбольного праздника и побеждай с BetCity.
1: Информация об организации основных исторических игр, пари, акции, правила проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте BetCity.com. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Вот чтобы мимо вас не прошло главное событие этого лета, музыкальное событие, да, года, я бы даже сказал, друзья, скорее спешите на сайт авторадио.ру за оставшимися еще пока билетами на большую дискотеку Авторадио. Огромный стадион ждет 30 тысяч своих гостей. Это кова танцпола, поверьте, мы с вами еще не видели. Будем зажигать под главные хиты от самых наших важных и главных и любимых звезд. Анну Асти, Мари Крэнберри, Иванушек, Григория Лепса, Егора Крида, Владимира Преснякова и многих-многих других. Там найдется на любой вкус, знаете, артист. Итак, категория вечеринки 12+, но на этом мы не останавливаемся, друзья. Помимо того, что мы окунемся в праздничную атмосферу, есть еще и приятный бонус от нашего партнера национальной лотереи. Прямо на фестивале кто-то из вас выиграет 1 миллион рублей. Да, нужно просто прийти на стадион, на большую дискотеку Авторадио, купить лотерейный билет «Мечтальон» по QR-коду у промоутера, собственно, и ждать, когда огласят победителя. Представляете, пришли просто с билетом и хорошим настроением, ну, а ушли миллионером. Меня зовут Олег Пивнов, это «Первое автомобильное». Хорошего вам, приятного пятничного вечера.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: судьба.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Да! Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
7: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.